ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо в ней.

И вот здесь совершенно уместно могут прозвучать слова на русском языке, как «люблю я вас», как «боюсь я вас», «знать увидел вас, я в недобрый час». Кстати, к вопросу о часах, то есть о времени. 3:16 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Это уже не о времени, это уже обо мне. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим группу «Статус Кво», «Абу» и дуэт «Альбана» и «Рамину Пауэр». Доброй ночи вам, друзья!

словечко от

сейчас не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

Можно, конечно, наловчиться и на эту мелодию от реки Повери спеть «Милая моя, солнышко лесное». По эмоциональной подаче будет примерно то же самое, но по-русски. Если вам больше нравится итальянский язык, то, конечно, можно постараться и выучить текст в этой версии. 3:42 в столице. Совсем скоро услышим Пола Янга, Джо Дассена и группу «Звезды» на Ретро-ФМ.

И даже если рядом никто никуда не уходит, то, друзья, время уходит, но не всегда по этому поводу стоит грустить и уж тем более отчаиваться. Уходит время, уходят минуты, и вместе с ними уходит ночь. 3:56 в столице, самое время для того, чтобы пересаживаться на утренний экспресс, друзья. Встретимся уже в следующем часе.

0: Но у нас не жаркая страна, я не капитан, но управляю утренним экспрессом, прислушиваюсь не к звездам, а наблюдаю за часами, друзья. 4:06 в столице, а это означает что? Это означает, что я, во-первых, вам пожелаю доброго наступающего утра, потому что утренний экспресс мчит как раз в этом направлении. Во-вторых, скажу, я, Андрей Мореев, категорически рад этому обстоятельству.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 мая, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сдвинется с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы, деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки, пусть чужая история успеха не вызовет зависти, а вдохновит вас и укажет на возможный путь. Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы, придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы, помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важен. Водолеи, небольшое вложение в качество повседневной жизни, не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И я думаю, друзья, вам будет достаточно интересно узнать, чем займемся мы в пути исследования утреннего экспресса. Ну вот с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ожидает пролистывание, но вдумчивое пролистывание ежедневника. А начиная со следующего часа будем делиться позитивом. И по результатам этой рубрики автору самого позитивного сообщения отправится приз. Это тостер. Ну и, разумеется, ваша любимая музыка не без нее.

0: Вот технически грамотный человек наверняка заботился бы выяснением модели лебедей и их каких-нибудь там свойств тактико-технических. А мы просто посмотрим и послушаем, и поймем, что это красиво. Но, друзья, обратим внимание на время. 4:30 в Москве, самое время ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 12 мая, год 2026, вторник. Вторник? Да, совершенно верно. В этот день, в 1933 году, родился Андрей Вознесенский. Поэт, публицист, художник и архитектор, лауреат государственной премии. Он является одним из известнейших поэтов середины 20 века, так называемых «шестидесятников». Его перу принадлежит более полутора десятков сборников стихов и прозы. На его стихи написаны многие популярные эстрадные песни, среди которых «Миллион алых роз», «Песня на бис», «Плачет девушка в автомате» и многие другие. По произведениям Вознесенского были поставлены спектакли и знаменитейшая рок-опера «Юнона и Авось». В этот день, в 1927 году, состоялся первый полет спортивного самолета «Аир-1», на котором были установлены первые отечественные мировые рекорды. Именно эту дату считают началом деятельности опытно-конструкторского бюро Александра Сергеевича Яковлева. Здесь впоследствии было выпущено свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. 12 мая в 1975 году на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». В фильме снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин и другие. По опросам журнала «Советский экран» лента получила название «Лучший фильм года», а Василий Шукшин – «Лучший актер». В 1977 году картина была удостоена Государственной премии РСФСР. Сегодня день экологического образования, праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день по традиции проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер – выставки, конференции и конкурсы детского творчества, природоохранные мероприятия, очистка берегов, уборка парков.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Вот интересно, кто из играющих на гитаре, не классическую гитару имею в виду, а вот такую роково-дворовую гитару, не пробовал никогда в жизни изобразить эти знаменитые рифы «Smoke on the Water» группы «Deep Purple». Я пробовал, у меня получалось, было все здорово. Классно, я бы даже сказал, весело. Огромнейшее спасибо монстрам рока. 4.42 в столице, дальше «Смоки», Юрий Никулин с песней «Из кавказской пленницы» и «Ля Буш» на «Ретро-ФМ».

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: 4.55 в столице, и группа «Смоки» интересуется, видели ли мы когда-нибудь дождь. Несомненно, и видели, и слышали, и даже попадали, причем неоднократно, имея такую смелость высказать это за всех, не только за себя. Доброго утра, друзья, всем доброго начинающегося майского утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Москве уже 5 часов утра. Утренний экспресс следует в выбранном направлении. Присоединяйтесь.
1: Ретро, Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: 5:06, точное утреннее московское, друзья. Я предлагаю вам не тратить времени даром и прямо сейчас ознакомиться с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 12 мая на календаре, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сдвинется, наконец, с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы. Деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки. Пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а вдохновляет вас и указывает на возможный путь. Львы. Вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы. Придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы. Помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы. Творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы. Не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным. Водолеи, небольшое вложение в качество повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот настало то самое время, друзья. Солнышко уже вышло, можно сказать, светло за окном. И настало то самое время, когда можно и нужно делиться позитивом. Как это делать? Легко и непринужденно. Вы, друзья, пишите, пожалуйста, о своих хороших новостях, достижениях каких-либо, планы на сегодня или на более длительный срок. Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-сообщения писать RetroFM. Ну и, конечно же, в любом случае подписывайтесь. Страна должна знать своих героев по именам. И лично для меня, пожалуйста, указывайте фамилию, город и телефон. Это для чего? Это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок ретро-ФМовский – тостер. Да, вот, все сразу карты выложил на стол, как говорится, все рассказал. Друзья, самая первая порция позитивных новостей, позитивных сообщений будет озвучено уже через 20 минут, так что жду с вас позитив, с нас тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Но насчет праздников, выходных и прочих отпусков, тут, конечно, некоторое несовпадение. Рабочая неделя началась, но коротенькая, коротенькая, что тоже многих радует. Это Бонни М на Ретро FM. Давайте полистаем ежедневник. 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 12 мая 2026 года, вторник. В этот день, в 1907 году, родилась американская актриса Кэтрин Хепберн. На ее счету более 50 ролей, среди них почти нет второстепенных. Она четырежды получала «Оскара», больше, чем любой другой актер или актриса в истории, а номинирована была 12 раз. Ее называли национальным достоянием США и первой леди кинематографа. Хепберн была признана Американским институтом кино величайшей актрисой в истории Голливуда. День рождения сегодня отмечают российская спортсменка, гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ирландский актер театра, кино и телевидения Габриэл Бирн, российская певица и актриса Виктория Дайнеко. В этот день, в 1945 году, завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Чехословакия была освобождена от фашистских захватчиков. Особенность этой военной кампании в том, что она была подготовлена в сравнительно небольшой срок и имела сложную оперативную перегруппировку войск. Пражская операция явилась последним сражением войск Советского Союза в войне против фашистской Германии. 12 мая 1664 году в Версале, где присутствовал весь свет французского общества, состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф». Пьеса вызвала бурю негодования со стороны аристократов и духовных лиц. В ней они усмотрели сатиру на себя. Впоследствии Мольеру пришлось долго и много бороться за свою комедию и даже переделывать пьесу, ослабив резкие места. Ныне «Тартюф» поставлен почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них. По народному календарю в этот день был обычай, нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. Считалось, что после этого здоровье должно было прибавиться на целый год. Именины сегодня отмечают Арсений, Артем, Василий, Иван и Фома.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Это очень радует, друзья, что на предложение делиться позитивом вы откликаетесь очень быстро и не жалеете добрых слов для окружающих. Это здорово. Так, Андрей из Барнаула написал, пожелал всем слушателям Ретро-ФМ хорошего настроения и только позитива и поздравляет с днем рождения друга и коллегу Алексея Душинина, желает ему сибирского крепкого здоровья и достижения целей. Так, кто-то вот... Силас Иластутасук, если я правильно прочитал, напоминает, что сегодня Международный день медицинской сестры. Да, об этом поговорим чуть позже. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Третий день после посещения парада в честь 81-й годовщины Победы. И переполняют эмоции радости и гордости за свою страну, пишет Игорь. Сидеть на трибунах вместе с ветеранами и видеть, как колонны войск проходят мимо тебя, это просто непередаваемое ощущение. Внутри все вздрагивает от каждого шага, когда мимо проходят все рода войск.

0: Всех с прошедшим Днем Победы. Ура! Присоединяюсь, Игорь. Даже немножечко завидую вам. Так, Ретро-ФМ, доброго утра всем желает Людмила. Весна, птички за окном поют. Настроение отличное. На работушку с настроением. Как же иначе? Жизнь прекрасна и удивительна. А вот здесь совершенно никаких возражений, Людмила. Абсолютно с вами согласен.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Но при желании, конечно, можно небо назвать голубым, хотя оно и, конечно, пасмурное. В мае хотелось бы поголубее, но из песни слова не выбросишь. Рики и Повери на Ретро-ФМ, их версия знаменитой «Азуро».
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушайте, ну как время несется вскачь. Вот только ночь начиналась, а уже 6 утра в Москве. Ретро,
1: ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Всегда вовремя.

0: А я скажу так, приходите на встречу, но первоначально нужно ознакомиться с гороскопом. Ну, просто так, для общего развития. Доброго утра всем, друзья, 6.07 в столице. Это «Утренний экспресс», меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 12 мая, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сдвинется с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы, деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки. Пусть чужая история успеха не вызовет зависти, а вдохновит вас и укажет на возможный путь. Львы. Вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы. Придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы. Помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы. Творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы. Не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги. Не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным. Водолеи. Небольшое вложение в качество повседневной жизни – не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы. Деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А ведь действительно отличный праздник сегодня, День медицинской сестры. Доброе утро, любимое радио, пишет Ильдар. Утро начинается на работу, как на праздник. Всем плодотворного денечка. Юлия пишет тоже доброго утра. Всех медсестричек и моих коллег с профессиональным праздником. Наш труд незаменим. Спасибо всем за добрые сердца и волшебные руки. Вот это совершенно точно. Могу просто всеми руками за. Так, Альбина пишет. Доброе утро, любимое радио. Хочу поздравить подругу Юлю с днем медсестры. Здоровья и хорошего настроения. Еще передать утренний привет моему мужу Кусаину. Он у меня сейчас в больнице лежит. Скорейшего выздоровления, любимый. И пусть сегодня у всех будет день удачным и позитивным, желает Альбина из Астрахани. Так, Юля из Тольятти поздравляет в городе Тольятти станцию переливания крови с профессиональным праздником. Ура! Конечно, ура! Так, Людмила пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. С новыми силами в новую короткую неделю. Всем добра и отличного настроения весеннего. Хочу поздравить свою любимую племянницу Леночку Бояринцеву с днем медицинской сестры. Люблю ее очень крепко. Обнимаю. Людмила из Барнаула.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Первые шаги.
3: Первая любовь.
2: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: пиши.
1: Да ладно, чего уж себя ужимать-то до двух строчек. Давайте развернуто, полноценно полистаем ежедневник 6.30 в столице.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: На календаре 12 мая, год 2026, вторник. В этот день, в 1930 году, родился Владимир Ухин, телеведущий, диктор центрального телевидения, заслуженный артист России. Прежде всего, он был известен всей стране как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши». Добрый, обаятельный, с большим чувством юмора. Его называли главным воспитателем страны, а его уроки – быть вежливыми, не обижать слабых, отвечать за свои поступки – миллионы людей помнят до сих пор. 12 мая в 1980 году состоялась премьера первого отечественного фильма катастрофы «Экипаж». Картина, снятая режиссером Александром Метой, вошла в список самых популярных. За год ее посмотрели более 71 миллиона зрителей. Сумасшедший успех фильма добавил популярности всем занятым в нем актерам. В главных ролях блистают Георгий Жжонов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра Яковлева. В этот день, в 1927 году, состоялся первый полет спортивного самолета «Аир-1», на котором были установлены первые отечественные мировые рекорды. Именно эту дату считают началом деятельности опытно-конструкторского бюро Александра Сергеевича Яковлева. На нем впоследствии было выпущено свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. Сегодня Международный день медицинской сестры. Этот праздник отмечается в день рождения одной из знаменитейших англичанок Флоренс Найтингейл, которая организовала первую в мире службу сестер милосердия. И хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. И всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем и говорим большое спасибо за вашу работу. А еще сегодня отмечается День экологического образования, День ежиного сопения, День одометра, счетчика для измерения количества оборотов колеса, День лимерика, английского пятистишия абсурдного содержания и День ореховой помадки.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад.

0: 8-800-200-310.
1: Вернуть здоровье так легко. В клинике «Ура-Про».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, начинаем игру «Фейк-контроль», в которой можно выиграть сертификат на 5000, может быть, на 3000 рублей, а может быть, фирменную термокружку. Это все может быть и может случиться с Надеждой из Череповца. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Надежда. Ну что, как вы, отдохнули немножечко на праздниках?
2: А у меня сегодня выходной, все на работу, а у меня выходной.
1: Прекрасно.
3: Ой, мы вас поздравляем. И вот проснулись, чтобы послушать нас и поиграть в игру.
2: Я очень давно пытаюсь к вам дозвониться, и вот у меня просто случайно получилось.
3: Здорово.
1: Маленький шаг приведет к большой победе. Мы же сегодня там про
2: аффирмации. Неважно, в какую игру, главное, дозвонилась.
1: Настрой отличный, Надежда. И мы вам желаем исключительно победы, а какой, ну, будет зависеть уже от вас, в том числе от вашего выбора.
3: Итак, смотрите, у нас есть три темы для вас. Африка, колбаса или Марс? Очень связанные.
1: Ну, так как бутерброд, понимаете, с одной стороны Африка, с другой Марс. И колбаска внутри, ну, наверное, докторская. Такой утренний бутер.
2: Давайте Африку.
1: Да давайте.
3: Приняли. Ну что же, первый факт. Африка – континент с самым молодым населением в мире. Правда или ложь?
2: Нет, скорее ложь.
3: Это? А на самом-то деле это была правда. Самый молодой континент в мире. 60% населения составляют люди моложе 25 лет.
1: Да, интересный факт. Хорошо, номер два. Высочайшая точка Африки – Гималаи.
2: Да.
1: Неправда. Высочайшая точка Килиманджаро. Живет черная богиня. Помните песню такую? 5895.
3: У нас есть
1: Гималай вообще не в Африке.
3: За нашу любимую термокружку будем бороться.
1: Да, бьемся. Продолжаем.
3: Площадь пустыни Сахара превышает площадь континентальной части США. Правда или ложь?
2: А пусть будет правда.
3: И это? Это на самом деле правда. 9 миллионов квадратных километров против 8 квадратных километров.
1: Сахара, США 1-0. Что ж, и с таким же счетом Надежда у нас побеждает. Получает термокружку фирменную, классную, вместительную, сохраняющую тепло и отличное настроение. Надежда, вы как?
2: Спасибо.
1: Да, пожалуйста. И классно, что вы все-таки дозвонились. Да, иногда настойчивость, друзья, приводит к настоящей большой удаче в жизни. Вот берите пример с Надеждой. Да?
2: Денежки заработаем, а кружку от Ретро-ФМ не всегда можно получить.
1: Золотые слова.
3: Вот, правильно.
1: Вот в таком настроении продолжим, тем более нас поддерживает Бонни Тайлер.
0: Фейк-контроль.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем началась майская неделя коучинга, международная неделя, такая интересная. Не все знают, что такое коучинг, и, возможно, коуч. Давай в двух словах напомню. Вот главное отличие менторства, консультации и коучинга в том, что вот этот самый специалист, коуч, он не дает готовых советов. То есть иди и делай вот так. А просто через специальные вопросы помогает клиенту самому находить эффективные решения. Ну и в отличие от психологии, да, которая часто на прошлое делает акцент и прорабатывает какие-то состояния, ситуации. Здесь фокус на будущее. Вот достижение чего-то в будущем, используя то, что у вас есть сегодня. Вот так.
2: Так, ну что, ну давайте сразу я вам сделаю комплименты,
1: давай,
2: потому
1: давай,
2: что
1: делай.
2: Вадим Федералов записывает ваши коучинг-мысли, друзья. Итак, рассказываю. Доброе утро из Питера. Мне как-то несколько мудрых людей сказали несколько фраз, которые мотивируют меня по сей день. «Любишь музыку? Слушай дома», сказал Кудряшка. Она помогает мне познавать мир современной музыки в своей скромной профессии. Mm-hmm. Второе. Иногда дверь с первого раза открывается, а иногда нужно чуть-чуть больше поработать, сказал Светлячок. Он же человек, который прямо сейчас сидит напротив меня.
1: Так.
2: Надо трудиться, чтобы чего-то достичь, и результат может прийти внезапно.
1: А что не в рифму, Рит?
2: Не знаю.
1: Чтобы добиться.
2: Подожди, сломалась.
1: Я пытаюсь вспомнить, да, этот день, я так понимаю, да, это с момента встречи нашей он вспоминает. Ребят, ну, давайте так, у нас будет больше времени, где-то минут через 20, для того, чтобы спокойно все сообщения разобрать, которые уже прилетели. Ждем ваших новых мнений вот по поводу того, как вы настраиваете, какие у вас волшебные фразы есть, да, в какие-то волнительные минуты, может быть, перед выступлениями или перед рабочей неделей. Может, перед совещанием, да,
2: конечно,
1: важным. Или там, не знаю, к директору идете проект представлять, да, и вот у вас есть какие-то волшебные фразы,
2: ритуалы.
1: А если идете,
2: как говорил классик, если хочешь идти, иди. Вот.
1: А если вы директор, да-да, можете поделиться своей фразой, типа, я приду их, я их уничтожу. Вот, делитесь своим опытом жизненным, который, я уверен, нам всем пригодится. Можно в группе «Росмена» ВКонтакте, можно в Максе писать. Мы везде это все найдем.
0: Между тем на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот так выходишь на работу уже вторник. Это ли не чудо? Это первая смена на Ретро FM, столица 8. А это Вадим Ривман и актуальные новости на Ретро FM.
1: Обязательно будут привет, доброе утро. Итак, установлены минимальные пороги для получения аттестата об окончании школы. Выпускникам необходимо набрать не меньше 24 баллов по русскому языку и получить удовлетворительную оценку по базовой математике. А об этом пишут РИА Новости. Для абитуриентов, планирующих поступление в вузы, критерии отбора существенно строже. Внутри вузов при этом проводится дополнительный конкурсный отбор. Решающее значение приобретает система дополнительных баллов за индивидуальные достижения, перечень которых строго регламентирован. К таким достижениям относятся аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность и победы в олимпиадах. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления, напомню, заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В России с начала сезона зафиксировано больше 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 200 000 россиян. Специалисты напоминают, что при выезде на природу необходимо использовать защитные средства, носить закрытую одежду, проводить регулярные осмотры. В случае обнаружения клеща необходимо тут же обращаться к врачу, не удалять его самостоятельно. Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают нас уже в следующем месяце. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно в связи с празднованием Дня России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Ну и добавлю, что следующий государственный праздник после Дня России – это День народного единства в ноябре. Ну и последнее. В Норвегии мальчик во время школьной экскурсии нашел меч времен викингов. Юноша заметил предмет, торчащий из земли. Педагоги рассказали о находке археологам. Специалисты подтвердили, что меч создан в начале эпохи викингов. Оценили его возраст в 1300 лет. Оружие, находящееся в хорошем состоянии, отправили в культурно-исторический музей в Осло для дальнейшего изучения. Ученые поблагодарили мальчика за находку, пожелали ему успехов в учебе. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: Три минуты девятого в Москве. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Я вот что подумал. Мы про неделю коучинга говорили, да? Ну, вот про вот это взаимодействие, да. Когда один мудрый помощник помогает человеку находить важные ответы
1: путем
0: внутри
1: вопросов,
0: себя.
1: Да,
0: но не путем прямых советов. Так вот, а у нас же еще голосование в соцсетях идет, да, насчет того, как люди принимают важные решения в жизни. И если вы еще не проголосовали, обязательно сделайте это, потому что, ну, где-то уже через полчаса у нас особое мнение намечается.
1: И даже если среди вас есть люди, которые, я не знаю, как голосовать, мне нужен коуч, чтобы он спросил у меня, а больше тебе все-таки нравится первый вариант или второй, или может быть третий? Ребят, еще полчаса есть для того, чтобы все-таки решиться и поставить свой голос.
0: Определяйтесь и наслаждайтесь лучшими хитами, проверенными временем. Bad Boys Blue на Retro FM.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Чего нас ждет во вторник, 12 мая, узнаем прямо сейчас. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку, и то, что требовало долгого согласия, сегодня может сдвинуться наконец-то с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пойдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следите за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть силы и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
2: Водолеи, небольшое вложение в качестве повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе.
1: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Ай, 8.08, давно такого не было. Загадываем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Бодрого дня всем, кто уже проснулся. Вместе с первой сменой на Ретро FM у меня срочное предупреждение.
1: Срочное предупреждение. Давай.
0: Особенно всем, кто думал, может быть, с пробежки начать этот день. Ну и так далее. Со спортом нужно быть аккуратнее. Но особенно не с занятиями, а с чтением мотивационных постов о фитнесе. Потому что это вредно для психического здоровья. Да-да-да. Исследователи изучили 26 экспериментальных работ с участием 6000 человек. И что они выяснили? Индекс массы тела респондентов соответствовал норме, все читали блогеров, спортсменов, но оказалось, что чтение постов о фитнесе побуждало не только заниматься спортом, в то же время понижало их самооценку, ухудшало настроение, да, иногда даже приводило к более серьезным расстройствам, так сказать, развитие через дискомфорт.
1: То есть, получается, ну, если взять вот такую же, да, как бы систему, то вот зачем мы смотрим блогеров, где вот этот успешный успех,
0: да, да, да.
1: Вот это все. То же самое же, получается, что
0: это
1: такое у меня нет этого успеха.
0: Да, занижает самооценку. Типа, ты хуже. Казалось бы, отключите соцсети, отдохните, и все будет хорошо. Но нет! У меня есть еще один результат.
1: А ну-ка, давай-ка.
0: Отдых от соцсетей не улучшает самочувствие людей.
1: Да что ж такое-то?
0: Обложили со всех сторон, черт возьми.
1: Все пропало.
0: Тут уже бельгийские ученые отвечают, да, американцам. Они тоже очень много проанализировали тысячи людей. Практически никто из участников этого эксперимента не стал спокойнее, кто вот отдыхал от соцсетей. Не стал добрее или радостнее после того самого цифрового детокса. Так что не надо откладывать смартфон в сторону.
1: То есть, подожди, смотришь — плохо, не смотришь — плохо. Как отдыхать-то?
0: Читай книги.
1: Вот это хорошо.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, между тем, началась Международная неделя коучинга. Это вот такое взаимодействие, которое до конца даже не назовешь психологией, потому что, да, менторы и психологи обычно прям советуют конкретнее, а коучи, они просто помогают человеку.
2: Они путем вопросов.
1: Вопросов, да, может чуть входить, да, в состояние нужное, где открывается подсознание и дает ответы. Ну, давайте перейдем к сообщениям. Что там по коучингу, по аффирмациям, по фразам вдохновляющим люди пишут, делят своим опытом в соцсетях.
2: Так, значит, Сергей нам пишет: «Я все могу, не все умею». Ну, а что такое, тоже может быть. Угу. Дмитрий кусочек из фильма нам приложил. Так, сказал: давай, «Доброе утро, ретро-ФМ». Меня всегда вдохновлял диалог из фильма, значит, между отцом Крис Гарднер и роль Уилл Смита. Его сыном из фильма «В погоне за счастьем».
1: А, да-да, смотрю, кайфовый, давай.
2: «Отец, сын, никогда никому не позволяй говорить, что ты не можешь это сделать. Даже мне не позволяй, хорошо? Сын, да. Отец, если у тебя есть мечта, ты должен ее защищать. Если люди не могут чего-то сделать в своей жизни, они скажут, что и ты не сможешь. Сделай это в своей жизни. Если ты хочешь чего-то, иди и возьми». И сын ответил: «Поставил цель, добейся и точка».
1: Отлично.
2: «Добейся и точка». Это новый фаст-фуд.
1: Прекрасно, да. Ну вот еще пару техник, пару советов хочу дать, потому что мы про аффирмации, да, говорим. Вот начнем с фразы «переименование страха». Есть такая техника. Вот часто, да, говорят перед выступлением: «Я спокоен, я спокоен», повторяют. Так вот, профессионалы советуют переименовать и говорить: «Я воодушевлен». Физиологически страх и азарт, они почти идентичны. Так вот, переименовывая тревогу в драйв, используешь энергию себе во благо.
2: Конечно.
1: Поэтому запомните это.
2: Вот если... Да. Ты что-то хотел сказать?
1: Ну, есть еще не только аффирмации, да, вот совет: поза силы. Ага. За 2 минуты до выхода, ну, имеется в виду, да, на сцену, например, перед выступлением, встаньте в позу супергероя, вот руки, боки, грудь вперед. Да, это снижает уровень кортизола. Такая уверенность на физиологическом уровне.
2: Ну, это тоже, помнишь, был, господи, в... Ну, сериал с коуч-тренер. Все,
1: ну, ты имеешь в виду Тед Ласса, футбол.
2: Тед Ласса, помнишь,
1: это?
2: Когда женщина вот эта вставала в зеркало, это, конечно, не изобразишь по радио, и дело такое...
1: Да.
2: Руки поднимала. А еще я, знаешь, что подумала? Вот каждый, вот если что-то случилось, какая-то проблема, ты про себя поешь: это увлекательный был аттракцион. И все, и как будто это, ну, всего лишь что-то такое было.
1: Да, вот в том числе и юмор помогает настраивать себя нужным образом, не только аффирмации. Используйте все это, а если еще какие-то есть методы, пишите в соцсетях. Чуть позже мы обязательно вернемся к этой теме.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Она любила красивую жизнь. и чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.

0: 8.29, точное московское. А ведь когда-то мы скажем с тобой: до завтра, а завтра будет круиз.
1: Да, или проснемся, например, на верхней палубе Астории Гранде. Пойдем тусоваться, у нас будет концерт, мы там с группой Плазма, Вирус, Сашей Айвазовым, группой Лицей, и мы скажем кому-нибудь из, ну, например, из Плазмы: до завтра. Завтра здесь же на верхней палубе встретимся.
2: Почему ты тогда рассказываешь только подробности, да, что мы там каждый день просыпаемся на верхней палубе? Ну, не знали люди до этого, думали, прилично себя ведем.
1: Ну, когда как, знаете.
2: Но с другой стороны,
1: вы же нам... Шведский стол этот ваш.
2: Вы же нам тоже не чужие люди, поэтому и делимся.
1: Честно.
2: В том числе путевками на двоих, да, где проживание полностью оплачено. 15 счастливчиков мы уже обнаружили. Скоро познакомимся и с их половинками.
1: Их плюс один, да. Друзья, ну что же, в этом году идем по морям. С Астория Гранде заходим в Грецию, и ох, как там будет классно!
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте! Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. В Ростовской области в День Победы серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали. Об этом сообщает пресс-служба Донского главка МВД. Ведомство отмечает, что праздничные мероприятия прошли в 103 населенных пунктах области. В них приняли участие до 23 тысяч дончан. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5 тысяч представителей правоохранительных органов. Все готово к техническому запуску электрички между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью. Об этом сообщает ТАСС, ссылка на министра транспорта республики Александра Бондаренко. Единственной задержкой и проблематикой сейчас является организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска досмотровых мероприятий, заявил министр. Федеральный центр также содействует в проработке обновления подвижного состава. Сообщение между ДНР и Ростовской областью – первый шаг по включению республики в общероссийскую железнодорожную сеть. В Ростове объявлен тендер на ремонт мемориального комплекса павшим воинам. Начальная стоимость контракта составляет около 12 миллионов рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит привести в порядок лестницы и покрытие мемориала. Определить подрядчика планируется 19 мая. Все ремонтные работы должны завершить до 31 октября. Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8:38 на московских часах. Мы сегодня говорим сплошь про позитив, про настрой, про мотивацию, потому что неделя коучинга началась. Мы разбираем тоже вот это понятие, какие фразы вдохновляющие могут помочь настроиться перед каким-то важным событием. И в том числе мы в соцсетях интересовались у людей, как кто принимает решения.
1: Мы не просто интересовались, мы тоже были коучем. Понимаешь, мы говорили, а как ты считаешь, вот если поиграть в игру, что может случиться? И человек сам с собой такой, ну, либо я выиграю, либо нет. Ага, хорошо, но если ты выиграешь, ты сможешь что-то выиграть, материально, наверное, да. А примешь ли ты участие в чем-то интересном? 100% да. И таким путем коучинга мы всех заставили поиграть с нами в особое мнение. Я на секунду, что вы притворилась вообще, показала, как это бывает в жизни. Вот, а теперь, пожалуйста.
0: Давай.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
7: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
11: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: особое мнение.
1: И участвовать будет в особом мнении Оксана из Перми. Здравствуйте, Оксана.
2: Доброе утро, ведущая.
3: Доброе утро. Оксана, у вас такой вайб, как будто вы сами коуч. Типа, ну что, ребята, сейчас я решу все ваши проблемы. Вот что-то такое. Оксана, вы кем работаете?
2: Ну, я блогер.
3: Вы блогер.
1: Ну, явно блогер там... на позитиве.
3: Блогер на... А бывают блогеры на негативе?
1: Вообще-то да. Это тоже набирает просмотры. К сожалению, но факт. Ладно, Оксана, мы рады, что у вас именно такой настрой. Мы вдвойне из-за этого рады вас приветствовать. И надеюсь, что вы голосовали и в курсе, что там у нас происходило в соцсетях. Мы спросили у людей, на что вы опираетесь в процессе принятия решений. Там было на разум, на интуицию, мудрые советы, ну и четвертый вариант – гороскоп. Итак, сегодня самый популярный ответ нужно угадать. Оксан, давайте так, начнем с вас. Вот вы на что опираетесь из четырех вариантов, если выбирать?
2: Так, на разум.
1: На разум, отлично. Ну и как думаете?
3: Ну, сейчас спросишь, а ты, что там у скорпионов?
1: Разум, интуиция, мудрые советы или гороскоп? Больше половины, я бы сказал, выбрали тот ответ, который вам сейчас надо обнаружить. Итак, Оксан, за что проголосовал народ?
2: Народ, я думаю, все-таки проголосовал либо за разум, либо за интуицию.
1: Надо выбрать.
2: Ну, давайте за интуицию.
1: Интуиция подсказала интуицию.
3: Хотя обычно слушаете разум.
1: Да.
3: Ну хорошо, принято.
1: Хорошо, принято, давайте разберемся.
3: Итак,
1: гороскоп,
3: я еще один скорпион. Мы вдвоем проголосовали за то, что полагаемся на гороскоп.
1: 2%, 6% набрали мудрые советы. И дальше была битва.
3: А дальше была битва разума с интуицией. В целом все как в жизни, мне кажется. Ну что ж, 32% проголосовали за... интуицию.
1: И 59 за разум. Оксана, ваш ответ, личный ответ, да, казался бы правильным, но интуитивно выбрали интуицию, поэтому сегодня умная колонка остается у нас. Это значит, что мы будем вас ждать с классным пермским настроением снова в прямом эфире. Заходите еще, дозванивайтесь еще, и, возможно, судьба подготовила для вас еще какой-то более классный выигрыш. Ну, это мы узнаем, я думаю, уже совсем скоро.

0: Великолепная Сандра продолжает будить нас этим вторником, хотел сказать, в понедельник.
1: Да, вообще.
0: Нет, короткая неделька, приятно, согласен, ощущается. Особенно ощутим, я думаю, это в пятницу.
1: 100%. Когда... Да и даже сегодня, как будто бы ты такой, так, ну все, рабочая неделя. А потом такой, да что там осталось-то в конце-то концов? И уже бодренький.
0: Да, и как-то быстрее просыпаешься даже, я думаю, что достаточно быстрее, чтобы поучаствовать в нейрохите, до которого 100%. Осталось меньше часа.
1: Да, там, знаете, нужна такая сразу же, хоп, ворваться, угадать, спеть, выиграть приз.
0: Пришел, увидел, спел. Да.
1: Ровно так же нужно было вчера играть в футбол некоторым командам. Об этом Саша у нас расскажет в своих спортивных новостях.
0: Не без доли возмущения расскажу.
1: Я хотела сказать, с ноткой грусти, со слезами на глазах.
0: Ну, как бы да,
1: этот
0: потому
1: праздник
0: что
1: у него прошел.
0: Забивать надо было два раза, когда один на один выходишь.
1: Как будто мы немножечко намекнули, да?
0: Да, да, будет дело, будет.
1: Что будет горячевато.
0: Хорошо.
1: Спортивных.
0: Ну и продолжаем обсуждать, да, международную неделю коучинга, вот этой интересной помощи, когда через вопросы специалист помогает найти человеку ответы важные самостоятельно на какие-то жизненные ситуации, которые возникают. И делитесь своими, возможно, какими-то фразами мотивационными, вдохновляющими, как вы себя настраиваете в самые важные жизненные моменты. Это все в соцсетях можно писать.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запиши сейчас 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8 961 301 7000.
10: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
11: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса «Мебельмол». О, «Мебельмол».
16: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
17: Ретро-ФМ.

0: Скорейшего начала недели. Всем-всем-всем, да. Вторник на календаре уже радует. Первая смена в столице 9.00. И есть свежие новости у Вадима Ривмана. Мы послушаем.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, с 1 сентября этого года в России могут официально ввести более 10 новых медицинских специальностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно с этим ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. На дорогах Хабаровского края резко упала видимость из-за дыма от природных пожаров. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах, пишет РИА Новости. Водители призывают быть предельно осторожными. В условиях задымления необходимо двигаться максимально медленно, обязательно использовать противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию. В Грозном потушили крупный пожар в 9-этажном жилом доме. Площадь возгорания составила почти 3000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек, спасены 40, погибших нет. Жители были своевременно эвакуированы, несколько человек отравились дымом, были доставлены в больницу, но их жизням ничего не угрожает. Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отшвартовался в порту Тенерифе. Судно покидает Канарские острова, отправляется в Нидерланды. После завершения эвакуации большей части пассажиров и экипажа судно покинуло порт. Напомню, на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего выявлено 9 заразившихся, трое пассажиров скончались. ВОЗ подчеркивали, что опасаться новой пандемии в мире оснований нет, поскольку хантавирус – это один из вариантов мышиной лихорадки, от человека к человеку передается очень редко. Ну и последнее. ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении Уэста набрал уже почти 30 миллионов просмотров. Созданный нейросетями кавер на хит Юры Шатунова «Седая ночь» в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube. Напомню, в апреле ролик с концерта Уэста, где он якобы исполняет советскую поп-классику, стал вирусным. Трек, который получил название «Silver Night», взорвал тогда YouTube, занял первое место в мировом чарте Шазам. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Доброе утро всем-всем, кто с первой сменой на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро.
0: Так, значит, тут искусственный интеллект добился успеха. 30 миллионов просмотров хита «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста.
1: Молодец, молодец, искусственный интеллект.
0: Да, я думаю, что как бы и у нас в этом часе искусственный интеллект тоже рванет.
1: Не подведет, так сказать.
0: У нас нейрохит намечается, специальная игра. Которая, да, создается как раз таки нейросетью, и в которой вы можете поучаствовать и, например, получить беспроводные наушники. Это все возможно на Ретро-ФМ. Ну а сейчас давайте насладимся Ace of Base.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на вторник, на 12 мая. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пойдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следите за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
2: Водолей, небольшое вложение в качестве повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе.
1: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Кстати, про поддержку. Сейчас спорт. Посмотрим, как там, кто кого поддерживал и кто победил.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Столица 9.14. Всем доброго спортивного утра. Ну, чего тянуть-то? Начнем с той самой драмы, которая вчера разворачивалась в Москве. Футбольные драмы. Краснодар проиграл «Динамо» в гостях 1-2, пропустив от Сергеева на 93-й минуте. Да, и теперь «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Расту» в финальном 30-м туре. Ну, а команда Мурат Мусаева сохраняет шансы на титул, да, но только при победе над Оренбургом и поражении петербуржцев соответственно. Кстати, «Зенит» поздравил Сергеева, вот, который забил гол. С днем рождения, сразу после его победного гола Краснодару. Ну а про вратаря «Динамо» Лунева вообще написали: он никогда так блестяще не стоял за «Зенит», как в этом матче с Краснодаром. Да, все совпало, бывшие «Зенитовцы» подыграли своему предыдущему клубу. На фоне этого суперпоединка как будто незаметно «Спартак» победил «Рубин» 2-1. Да, сохранил шансы на бронзу. Еще ЦСКА одержал волевую победу над «Паренен» 2-1, забив, кстати, хорошие голы на 88-й и 90-й минутах. Да, проявили волю ребятам. А Ростов обыграл «Акрон» в гостях 3-1, впервые с августа забив больше двух голов в матче РПЛ. Вот так под конец сезона и Ростов проснулся. Таким образом, Ростов и Оренбург избежали стыковых матчей, сохранили прописку в РПЛ. «Паренен» остается в зоне стыков перед 30-м туром. «Махачкала» и «Акрон» в зоне стыков, ну а «Крылья» еще тоже не обезопасили себя от вылета. Далее. «Барселона» и «Ханси Флик» продлят контракт до 2028 года с опцией до 2029. Вроде бы агент говорит, что уже обо всем договорились. Скандалы в «Реале» продолжаются. Килиан Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» из-за свиста фанатов. По данным журналистов, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой». Что ж там творится? И самое главное, чем это закончится? Немного о теннисе. Андрей Рублев и Данил Медведев прошли в следующий круг турнира в Риме. Яник Синнер выиграл 30-й матч подряд на «Мастерсах», и вообще он в одной победе от рекорда Джоковича. В женской сетке Мира Андреева обыграла Элизу Мертенс в четвертом круге. Анна Калинская уступила Алене Остапенко. Что касается хоккея, то «Локомотив» победил «Акбарс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет 3-1. Это все, ну или почти все новости спорта к этому часу. Об остальных будем вам еще обязательно сообщать. Напоминаю, что развязка футбольная в нашем сезоне будет 17 числа. Это чемпионат. Ну и 24-го будет большой финал за супер-пупер Кубок России между «Спартаком» и «Краснодаром». Так что еще будет за кого поболеть и что посмотреть.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: На часах 9.20. Всем привет. Всех с возвращением к майским будням.
2: И Шакиру с возвращением. Я тоже про спорт нашла. Короче, Шакира вчера представила анонс официальной песни чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
1: Опять?
2: Да. Похоже, скорее всего, нас опять ждут африканские мотивы. 14 мая Шакира выпустит совместный трек с исполнителем Афробита Burn a Boy. Ну и новый гимн чемпионата получил название Дай Дай.
1: И Пике такой, что мне тоже опять возвращаться. Вот этот инфоповоды создавать. Я уже не тот,
2: главное,
1: я уже завязал.
2: Печенье. Короче, ну интрига. Конечно. До этого
1: мы сегодня
2: была Вака-Вака, сейчас Дай-Дай.
1: Да, мы, в принципе, сегодня начинали первую смену с The Cup of Life от Рики Мартина. Это 98-й год во Франции, чемпионат мира. Прям очень много футбола, хорошего футбола сегодня в первой смене.
2: Это хорошо. Мы любим футбол и любим спорт.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: «Между тем» на Ретро-ФМ.
1: Между тем, на часах 9.28. Сегодня 12 мая. Началась Международная неделя коучинга. Вот разбираемся с этим понятием, которое несколько лет назад так популярно вошло в нашу жизнь. И сегодня мы обсуждаем, вот чем себя мотивируете, какими фразами настраиваете в самые важные жизненные моменты.
2: Ирина Владимир, пишет, ну давай.
1: Да, давай с Ириной. Доброе утро, дорогие Саша и Рит. Никак себя не мотивирую. Не заставляю. Не насилую. Жду подъема энергии и вдохновения. Из-под палки результата не будет. Всему свое время. И очень многие люди поддержали, кстати, это мнение.
2: Владимир пишет: мы давно ждали такого мнения.
1: А ну-ка.
2: На завод всех этих коучей надо. Пусть подкрепят свои слова делом.
1: Это мы с тобой, ну, жаловались, в кавычках, когда там ведешь, например, на радио, когда у тебя спрашивают, ну, а нормальная работа у тебя есть?
2: Да, нормальная
1: есть работа. Настоящая работа, как бы, да, похожая там на офис, на, вот как говорят, на завод. Также, я думаю, и про коучей говорят.
2: Ты что, 4 часа работаешь только? Чем-то
1: людей консультирую. Ну, так пойди еще устройся на работу. Светлана пишет: надо вставать и идти украшать этот мир. Второе. Говорю, вставай давай. Мир, кто без тебя украшать будет? И третье. А ну-ка, быстро встала и бегом. Никто, кроме тебя. Ну, Светлана, вы такой человек с сильным характером.
2: Анастасия нам пишет, возможно, Анастасия наша коллега или где-то рядом, или она просто нам с тобой мотивацию прислала. Доброе утро. Говорю, что аудитория, которая тебя слушает, такие же люди, как и я. Я несу информацию, которая пригодится.
1: Возможно, блогер.
2: А, ну, возможно, да.
1: Ну, есть
2: наша информация очень нужна. Там кот, который чихнул где-то,
1: да,
2: понимаешь?
1: Сейчас информация от Джексона. Тоже три пункта. И как себя настроить? Вставай быстрее, иначе твой завтрак съедят. Первое.
2: Это правда.
1: Вставай, ты не первый, не ты последний. Второе и третье. Кто рано встает, тому Бог дает. Зафиксировано.
2: Зафиксировали. Далее. Надежда так говорит. Доброе утро, любимое радио. Всегда говорю сыну, живи своим умом, сын. Вот.
1: Ну, получается, позволяет человеку принимать решение самостоятельно.
2: Хочешь, делай. Хочешь, не. Да-да, нет-нет, дальше сам решай,
1: и,
2: как
1: кстати,
2: бы, да.
1: Кстати, это коучинговый подход. Это не когда вот нам психолог, я тебе сейчас все расскажу,
2: а
1: что
2: ну-ка.
1: Ты должен сделать. А мама, получается, дает возможность верь себе, доверяй себе и сам принимай решение и бери на себя ответственность.
2: Хочешь
1: так
2: ходить
1: что
2: вот
1: все
2: с такими
1: по закону
2: ненакачанными, ну, как люблю говорить, тиграми, а хочешь, пожалуйста, а можешь с красивыми, накачал, девчонки на тебя смотрят, а дальше как бы сам решай, правильно?
1: Ты что же поет, что ты опять за икру?
2: Ну, я еще хочу.
1: Серьезные новости от Вадима Ривмана.
3: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, в Совете Федерации назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. В этом году выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. Он подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ, даже на платной основе. Учебные заведения вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией. Россиян по загранпаспорту без биометрии не пустят в 7 стран. Соотечественники не смогут въехать по загранпаспорту старого образца в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет «Известия». Во Франции пока действуют исключения. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобные ограничения с лета этого года. Сразу несколько стран усиливают санитарный контроль в аэропортах из-за вспышки хантавируса. Накануне вечером инфекция подтвердилась еще у двух пассажиров лайнера, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Это гражданин США и француженка. Судно уже покинуло Канарские острова, отправилось в Нидерланды. На берег эвакуировали всех заболевших. Их развозят по своим странам, помещают под медицинское наблюдение. ВОЗ настаивает на 42-дневном карантине. Жертвами вируса стали 3 человека. Медики призывают не паниковать. Вирус переносят грызуны, а от человека к человеку он передается крайне редко. В новостройках и крупных городах России плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться через 5-7 лет. Об этом рассказал первый зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он пояснил, что полный отказ от отключений станет возможен только после замены 70-80% изношенных труб. Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни Не ожидают россиян уже в следующем месяце. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно в связи с празднованием Дня России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем. Ну и добавлю, что следующий государственный праздник после Дня России — это День народного единства в ноябре. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Искусственный интеллект не успокаивается. С Kanye West'ом получилось. Седой ночью 30 миллионов просмотров собрали. И вот нейросеть решила создать еще один нейрохит.
2: Но какой именно, мы пока не знаем. Потому что тогда бы было бы слишком просто. Тогда наш приз бы не попал к вам. А так вы сейчас позвоните. 23-24-88-3, код Москвы 495. Сыграйте с нами. Отгадайте, что же искусственный интеллект там зашифровал. Хопа! Беспроводные наушники. Как с куста.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
3: Получили клиент.

0: Не вселенная вашего комфорта. Пойменное 1G.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

0: Мигрени и Рахит, в которой всеми любимые песни, звучат как-то по-новому благодаря старанию искусственного интеллекта. Итак, на связи у нас Евгения Улан-Удэ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: Рахит. Здравствуйте. Евгения, у меня такой странный вопрос, возможно. А у вас какое любимое мужское имя?
1: Кирилл. А еще Самуил.
0: Угу. Вот это интересно, быстро хорошо, сформулировано и необычно, хорошо, как да, все хорошо. Совпало. Хорошо, Евгения, ну вы знаете, о другом имени боюсь, так потенциально издалека спрашивала Маргарита. Потому что, знаете, сегодня вот такой хит загадан, который, может, вы так сходу и не угадаете. Но вот разговор об именах был не случайным.
2: Вы точно знаете.
0: Да, потому что одно имя.

0: Она действительно прославила.
1: 100%.
0: Итак, две подсказки. Если с первой угадываете, получайте беспроводные наушники. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Вы готовы?
2: Ой, буду сильно стараться.
1: Слушаем слова.

0: Ну вот был подход всегда, чтобы слова были непонятными, да, вот в современном исполнении. А еще иногда давайте ударение переставим, чтобы вообще, вообще непонятно было.
1: На самом деле очень модно, очень
0: трендово. Да, очень современно.
1: Сделано,
0: да,
1: но сложновато.
0: Итак, Евгений, ну здесь
2: конечно,
0: хотя бы...
2: сложновато.
0: Да, на угадка будем называть, вот я не знаю, вспоминая какую-нибудь песню про какое-нибудь очень распространенное имя, и потом хоба исполнительницу назвать. Если получится, можно прям сразу главный приз выиграть. Потому что можно хит, можно исполнителя назвать. Можно напеть, конечно, но это как будто сегодня
1: хорошо,
0: сложновато.
1: Давай еще. Ой, мы сейчас с такими странными подсказками пойдем. А вы какие фильмы любите, где можно поплакать или посмеяться?
2: Поплакать лучше.
0: Ну,
1: в данном, в том случае, да. Вот у нас по-другому. Все,
2: ага.
1: Подсказки даны.
0: Да, смейся, не смейся, отвечать надо. Итак, есть вариант какой-нибудь, Евгения? Имя, фамилия, исполнительница.
1: Так. Или песня.
2: Посмеяться над Юрием Никулиным, не знаю.
0: Ну не о таких метрах, конечно, мы сейчас заговорили. Все-таки поближе к нам по времени. Давайте вторую подсказку послушаем.
2: Ну, давайте.
0: Да ты не смейся, проще говоря,
2: да
0: если не слова.
2: Да не смейся, говоря, да, Дима, мне жаль тебя. Конечно, эту песню я знаю.
0: Да.
2: Лариса Черникова.
0: Лариса Черникова, засчитанная песня про Диму была еще да, до этого. Ну что, давайте послушаем.
1: Очень смешно получилось.
0: Есть оригинал, да,
1: давай.
0: Как он звучит. Конечно, это Лариса Черникова.
1: Жаль, там не было слов «Дима, мне очень жаль тебя»,
0: да,
1: но
0: да,
1: в
0: да.
1: целом очень подходит.
0: Вообще, блин,
1: про
0: можно
1: Диму
0: было...
1: была другая песня.
0: Каждую песню Диму все-таки вставляет, да, для того, чтобы хранить верность тому, да, кому давно надо было сказать «до свидания». Что ж, Евгения, ну, сегодня со второй подсказки угадали. Это значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. С победой!
2: Спасибо большое.
1: Сложная была история,
0: очень
1: на самом деле.
0: Очень сложная история.
1: Молодец.
0: Да, поэтому сейчас насладимся оригиналом от Ларисы Черниковой. А с вами, Евгения, у нас еще будет важный разговор, но это за эфир.

0: Она все про свои летние поцелуи. Сиси Кетч на Ретро FM продолжает это утро на Ретро FM. Рит то, что про поцелуи мне рассказывает. А что ты рассказываешь?
1: Не было ничего такого.
0: Да не было ничего такого.
1: Да еще не лето.
0: Ма, я уже взрослая. Ну что, ребят, лет впереди, а у нас впереди обратный отсчет. Это мы о наших самых конкретных ближайших планах, в которых, кстати, вы тоже можете получить классный подарок. Это суперприз. Смарт-часы от Retro FM.
1: Да, друзья, пожалуйста, пишите нам. А еще, если вы вдруг коуч, или если вы знаете какие-то коучинговые приемы, или вдруг вы считаете, что вы коуч, обязательно пишите нам ваши какие-то, ну, как сказать, установки на день, на жизнь, которые помогут и вам, и нам. И мы все это с удовольствием прочитаем.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальности. Максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
10: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8 961 301 7000.
11: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: 11.10. Продолжаем эту короткую, такую приятную майскую рабочую неделю. Первая смена на Ретро FM. Добавит актуальности в это утро Вадим Ривман с новостями.
1: Да, обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления заработал, напомню, с сентября 2021 и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили в трех регионах страны 27 беспилотников ВСУ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что украинские дроны были ликвидированы над Ростовской, Воронежской и Белгородской областями. Россиян предупредили об опасности переводов денег по номеру телефона незнакомым людям. Об этом журналистам рассказал член общественной палаты Вадим Виноградов. По словам эксперта, получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо же владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружит банк или контролирующие органы, то в отношении отправителя могут начать проверку, а банк вправе даже заблокировать счет отправителя денег. В Госдуме напомнили о возможности вернуть деньги за проценты по ипотеке. Россияне могут вернуть от 390 до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке в этом году, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев. Размер возвращенной суммы будет зависеть от ставки НДФЛ, которая составляет от 13 до 22%, и зависит от уровня дохода. Лимит налогового вычета по ипотечным процентам составляет 3 миллиона рублей, а налог, уплаченный с этой суммы по ставке, и будет, собственно, подлежать возврату. Ну и последнее. В столице Казахстана открывается уникальная экспозиция, посвященная гению эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия Астаны будет работать международный проект Леонардо да Винчи «Гений и его изобретения». Гости увидят больше 40 полноразмерных моделей механизмов, воссозданных по чертежам и записям да Винчи. Среди экспонатов летательные аппараты, инженерные военные машины, устройства, идеи которых опередили свое время и стали прообразами современных технологий. Выставка дополнена мультимедийными элементами, цифровыми проекциями и голографическими инсталляциями, которые помогают визуализировать идеи да Винчи. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:01 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Первая смена. Саша и Рита, продолжаем нашу важную утреннюю миссию. Да, ну я про поднятие настроения, про бодрость, про оптимизм. И сегодня вы нам в этом очень важно, да, очень много помогаете. Потому что мы обсуждаем коучинг, мы обсуждаем, какими фразами или какими, может быть, специальными техниками вы настраиваете себя в важные минуты жизни, может быть, перед важными решениями. Делитесь этим в соцсетях, а мы обязательно к этому вернемся через несколько минут и почитаем ваши сообщения.
3: А что, гороскоп прочитаем? Он тоже может. Знаете кого, как настроить? Ух!
0: Да, еще, и знаете, как обратный отчет может смарт-часы вам принести? Это все в ближайшие минуты на Ретро FM.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на вторник. 12 мая сегодня. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сегодня наконец-то может сдвинуться с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти. Она по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пройдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следить за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важен.
2: Водолей, небольшое вложение в качество повседневной жизни, не излишество, а разумная забота о себе.
1: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Хотел сказать, просыпайтесь, друзья, понедельник. Да нет же, ребята, вторник!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10.13. Первый рабочий день этой короткой недели в самом разгаре. Чего расскажем?
1: А я расскажу того. Можно, ну, тут чего-того, правильно? Можно такое сказать?
0: Чего-того, конечно,
1: того,
0: да, мы знаем.
1: Того, чего не будет на круизе ретро-ФМ.
0: В июле 26-го года.
1: Рассказываю. Немец один отсудил целую 1000 евро за шезлонг. Короче, в Ганновере постановили выплатить немецкому туристу почти 1000 евро компенсации за то, что семейный отпуск на греческом острове был испорчен. Знаешь, когда вот, ну, вот эти семейные отели,
0: да,
1: когда каждый кладет утром полотенце,
0: ну,
1: в
0: да,
1: Турции,
0: в 6 утра
1: такое
0: приходишь, да,
1: бывает,
0: оставляешь, типа, я занял этот шезлонг.
1: И, соответственно, ты вроде как заплатил, у тебя вроде как all inclusive.
0: А лечь некуда.
1: А сесть-то некуда, потому что там уже Наташа, положи полотенце, а то все займут.
0: То есть конфликт был немца с русской.
1: Ну, там, ну, непонятно, но я себе так это предполагаю.
0: Хорошо.
1: А может быть, hey, Natalie, put the towel. Ну, типа, вот, все равно это вот такое, знаешь.
0: Евросоюзная разборочка.
1: Да, да, немножечко. Ну, короче, в общем, это война полотенец настоящая. Один из них выиграл целую 1000 штучек.
0: Забери себе полотенце и уходи отсюда. Нихт. Ну что, 1000 евро запомнили, если будут какие-то конфликты, имейте в виду.
1: Не то, что у нас, но у нас же темпом 9 палуб, даже 9 палуб уже или 11, я что-то путаю.
0: О, кого-то мы еще так пару слов и прусь не возьмем.
1: Давно не
0: да,
1: была,
0: да,
1: 11, надо 11. Ехать. 11 палуб, да, и там отдельные шезлондочки, вот это вот все. И еще можно, ой, короче, в общем, у нас там будет только любовь, позитив и счастье, и дружба, конечно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, мы сегодня много говорим про мотивацию, про принятие решений, потому что началась неделя, международная неделя коучинга. И вот мы друг другу, в том числе сегодня, помогаем, делимся жизненным опытом в соцсетях. Три правила перед трудовой неделей.
2: Ага.
1: Да, сообщение такое. В воскресенье разделить планы на неделю, на легкие, средние, тяжелые. Второе. Нету невыполнимых задач. Третье. Даже если что-то не получается, не нужно расстраиваться.
2: Да.
1: Ну,
2: кстати,
1: такое жизненное кредо вот поделились.
2: Я обычно самые сложные там тренировки, дела ставлю на понедельник и вторник.
1: Ну, вначале, да, пока сил много, свеженький, бодренький, да, а потом уже остаток, да, со среды, четверга, согласен, на пятницу вот откладывать, это всегда проигрышный вариант.
2: И ни в коем случае не уборку. Вот это вообще не надо делать по выходным, надо отдыхать. Так, далее. Настройка на день, пишет нам Макси, составить список из трех дел, которые я хочу сделать сегодня, чтобы почувствовать себя молодцом. А если сделаю 4, то просто буду супер молодцом.
1: А мне сообщение, короче, понравилось. Главный лозунг – никаких коучей. Слово-то какое? Богомерзкое.
2: Богомерзкое?
1: Красивая формулировка, мне понравилась. Ирина пишет, на данный момент живу с таким посылом. На каждую булку есть свой покупатель, и до тебя очередь дойдет. Второе.
2: О.
1: Я не пряник медовый, чтобы всем нравится.
2: Или
1: это классика.
2: Или не 100 долларов,
1: чтобы да,
2: всем
1: да, да.
2: нравится.
1: Не хочешь – не мучи. Вот третье еще правило.
2: Там
1: принимается.
2: Другие есть слова, но это не важно. Mm-hmm. Ирина нам пишет, вставай и иди причинять добро людям.
1: А потом догони и еще раз причини.
2: Да, дальше встань и иди. Библейская фраза работает везде и всегда, на все случаи жизни.
1: Хорошо.
2: Так, ну вот Оксана нам написала, доброе утро, Саша Рита. Самая правильная и мудрая установка написана была на кольце Соломона. Собственно, да, мы ее все прекрасно знаем. Все проходит, и это пройдет. Эти фразы говорят о том, что любое горе, неудача, а также успех и радость – явления временные. Видимо, коучи уже в те времена существовали. Но назывались они по-другому.
1: Mm.
2: Мудрецами.
1: Хорошо. Ну, друзья, хочется поблагодарить за вашу мудрость, за ваши советы, за то, что честно поделились своим опытом. Вот здесь я смотрю, прям топ-3 начали все действительно соблюдать эти жизненные правила и делиться. Можно продолжать это делать в соцсетях. Я думаю, что нам будет еще чем с вами заняться.
2: А, да, извини, вот пришло недавно, мы на Царе Соломоне решили закончить, но вот Светлана написала, да зажарится как-нибудь. Это тоже хороший
1: тоже
2: фраз,
1: нормально, тоже
2: который
1: подход.
2: Можно слушать.
1: Да-да-да. Все, продолжаем первую смену. Впереди хиты проверенные временем. Впереди обратный отчет. Впереди все, что вы любите.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила.
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
8: Новые серии.
14: И вот тут...
7: Что?
14: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
14: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
15: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
17: Возрастное ограничение 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Елочки тоже можно будет с собой взять. Их можно проносить на лайнер «Астория Гранде».
1: Да, друзья. Вот на всякий случай, все, кто пойдет с нами по морям с «Астория Гранде», зайдет сначала в Стамбул, потом в Грецию, ребят, и Плазмета, и Лицею, и Саше Айвазову.
0: И группе «Вирус» тоже
1: группе «Вирус». Знаете, что нельзя? Утюги с собой вот нельзя брать. С другой стороны, зачем они там нужны?
0: Ой-ой-ой, какое ограничение. Ну все, точно не поеду.
1: Пу-пу-пу,
0: ребята,
1: да.
0: Ребят, мы разыграли 15 путевок на двоих с полностью оплаченными проживание. Вот просто приезжайте, и все у вас там есть. Вот как у бог за пазухой.
1: Да, друзья, ну а те, кто в этом году не выиграл, ну подумаешь, знаете ли, не сразу все построилось, как говорится, потому что, ну, еще же будут всякие разные розыгрыши. Если не сейчас, то обязательно точно с вами случится чудо позже.
0: Да, ну а мы напомним, что круиз Retro FM 2026 будет проходить в июле с 18 по 28 с нашими любимыми артистами.
1: Я все опять хочу сказать 10-го. Мне все на подольше, понимаешь, хочется поехать, но...
0: А мы туда подселим тебя.
1: Ой,
0: заранее.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости с вами. Марина Лихачева. Здравствуйте. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет газета «Известия». Во Франции пока действует исключение. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобное ограничение с лета этого года. Там исключение сделано для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года. В Ростовской области начали проводить независимые исследования качества и безопасности товаров, представленных в торговых сетях региона. Об этом сообщили в Департаменте потребительского рынка. В этом году специалисты планируют проверить 300 образцов продукции в лабораторных условиях. Основное внимание уделят молочным и мясным товарам, рыбе, готовым салатам, а также продукции заведений быстрого питания. 14 мая в Ростовской области на трассе М4 Дон изменится схема движения рядом с городом Шахты. Как сообщили в госкомпании «Автодор», на 987-м километре и 989-м километре закроют развороты в одном уровне. В качестве альтернативных путей возможно будет использовать движение через транспортную развязку на 993-м километре, а также существующий разворот в одном уровне на 977-м километре. Средний чек в ветеринарных клиниках и аптеках Ростовской области в первом квартале текущего года составил 1700 рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РБК Ростов сообщили в аналитическом центре «Чок-индекс». При этом число покупок ветеринарных услуг и товаров в регионе снизилось на 3% год к году. Согласно опросу, среди тех, кто сталкивается с переработками, у 44% повышенная нагрузка возникает чаще одного раза в неделю, а 14% признали, что работают в таком режиме ежедневно. Основной причиной переработок респонденты назвали желание увеличить доход. Этот вариант выбрали 36% участников исследования. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Первая смена на месте, я бы сказал, с 7 утра уже продолжаем нести эту легкую, тяжелую, какую ношу, Маргарита?
2: Эту 10, 9, 8, 7, да, конечно, легкую ношу, а это я сейчас просто пыталась, ну, как-то,
1: своя не тянет.
2: Показать, что у нас обратный отсчет, такая миниатюра была.
1: Ну, нет, показала
2: не в лоб
1: подробно.
2: Вообще, нет.
1: Да, ну, как говорили редакторы в КВН, ну, еще покрутите.
2: Покрутить немножко.
1: Да, да, покрутим.
2: Друзья, у нас обратный отчет, впереди наша, ну, достаточно новая игрушка, суперприз, смарт-часы от Ретро-ФМ. Есть поощрительный подарок. Это фирменная футболка. Звоните. Будет очень активно, весело. Ну и классно. 23-24-8. Я покручу. 23-24-8-8-3. Код Москвы 495. Добью.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
0: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
0: Жека.
8: С ней вино.
0: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут поверить.
0: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
0: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Вечеринка.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Каждый день
15: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
17: Ретро-ФМ.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: Так, Марина из Москвы будет участвовать в обратном отчете. Здравствуйте, Марина.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утречко.
1: Когда я говорю доброе. Марина из Москвы, да, Рит так всегда на секундочку задерживает и на слух пытается понять, мама не мама.
3: Мама не мама. Ну, хочешь сказать, а кашу вы вчера готовили?
1: Не та самая,
3: если
1: Марина.
3: Если нет, не мать.
1: Хорошо, Марина, мы вам очень рады. Да, и приготовили для вас 3 раунда. Будет по 10 секунд на выполнение задания. Если с 2 раундами успешно справляетесь, получаете фирменную футболку от Red Drive. Но это поощрительный приз. А главный приз ждет вас по истечении 3 раундов. И там будут смарт-часы. И мы надеемся, что вам сегодня это удастся.
2: Надеемся.
3: Готов? Но вы правила знаете, вместе. Правильно? Все понятно, как это все бывает. Хорошо. Ну что, приступим тогда?
2: Давайте.
3: Тогда назовите 3 любые реки. Обратный отсчет пошел.
1: Итак, реки.
2: Енисей, Волга, Ака.
3: Хорошо.
1: Атас, их веселее, рабочий класс. Хорошо, слушайте, видно, что здесь...
3: Да, Атас, что я не прочитала 3 любые руки, а я ведь могла, мы все это знаем.
1: Ну, ты была на грани.
3: Я была на грани.
1: Что ж, Марин, самое главное, что вы не были на грани, судя по всему, очень уверены, просто за 1 секунду 3 реки назвали. 3 реки впадать, да, вспомнила я это еще. Ну что, Марин, давайте переходить ко 2 раунду, чтобы не остывать.

0: Хорошо. И там нужно будет продолжить три фразы из песен за 10 секунд. Итак.
1: Секундами-то что?
0: Сегодня может быть все что угодно после трех выходных.
1: Сосредоточьтесь, Мария.
0: Итак, обратный отчет пошел на большом воздушном. Две ладошки, нежные кошки с окошком.
2: Ночь.
0: Но утки уже летят.
1: Как летят?
0: Как ведь летят? Но утки уже летят.
1: Ну, дядя Саша.
2: О, не
0: знаю. Ну, как они? Как? Ну как? Где? Насколько?
1: Ну. Ну, я думаю, что время слишком уже вышло для того, чтобы принять летят. Ответ «Летят где? Высоко».
0: Я им помашу рукой.
1: Песня Александра Розенбаума, да-да-да. Ну вот не вспомнилось, вот. А может, не исполнилось? Да нет, исполнилось-то исполнилось. Вот, просто слово вылетело из головы. А значит, сегодня без подарков...
0: А там нежные кошки были.
1: Да, за окошком ночь, там было угадано, разгадано все верно. Марин, мы будем ждать вас снова в гости. Мы всегда рады Маринам из Москвы.
0: 100%.
1: Вот, да, чисто лично нас всегда радует это сочетание «ММ». Спасибо вам за участие. Кстати, сейчас тоже будет Мастербой с легендарным хитом «Проверенным временем». Ну и потом мы еще расскажем вам пару интересных вещей.
3: Обратный отсчет в первой смене.

0: На столичных часах 10:52, значит, первая смена завершает свою работу на сегодня. Но знаешь, я о чем потом? С одной стороны, такой легкий позитив. О, работать всего 4 дня на этой неделе. Ну, по классике, если да, работайте по графику. А с другой стороны, у нас на один день меньше, чтобы сделать что-то важное, полезное, созидательное. Это к разговору о том, что не надо откладывать самые важные дела, самые нужные дела, а прям включайтесь в них сегодня и дайте максимум пользы. Это мы про аффирмации.
1: Вот это коуч моего утра.
0: Это
1: Александр.
0: Да. Сегодня наобщались уже на эту тему, но можно продолжить в соцсетях. А дальше будете общаться с Юрой Гурьяновым. Ретро FM продолжает радовать вас своими лучшими хитами, проверенными временем.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

0: Вот интересно получается, такая известная, такая любимая песня в Сан-Ремо в 82 году заняла только второе место. Но через пару лет они вернулись и сделали это. Альбана и Рамина Пауэр в 84 году с композицией «Кизара». «Будет так» стали все-таки лучшими на легендарном фестивале, не разочаровали фанатов и самих себя. Мы с вами дальше вдохновляемся красивой музыкой прямо здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Так что не расходимся. Смоки скоро, «Руки вверх», Белинда Карлайл и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с вами здесь посижу, музыку красивую послушаю. Можно? Спасибо.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Я встречу тебя ночью в полночь. Как угроза может звучать. Это группа Смоки. Кстати говоря, по поводу того, в какое время предпочитают встречаться россияне, ну, то есть в какое время назначают встречи, свидания и все остальное. Если это рабочие дни, то в интервале с 19 до 22. Самое распространенное время по выходным, ну, почти то же самое, только чуть пораньше это все заканчивается. С 7 вечера до 9 вечера. А сейчас предлагаю встретиться с важной полезной информацией. Прямо здесь, на Retro FM. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Почти 6 миллионов детей этим летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях нашей страны. Как идет подготовка к сезону, обсудили в правительстве. Будут задействованы более 40 тысяч организаций в приоритете безопасности, комфорт детей, а еще досуг. Теперь действует единая федеральная программа воспитательной работы. Особое внимание, конечно, семьям участников спецоперации и ребятам из приграничных регионов. Более 80% родителей поддержали запрет телефонов в школах. Данные опросы приводит РИА Новости. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что отцы одобряют ограничения чуть чаще матерей. Среди педагогов уровень поддержки еще выше, 86%. Напомню, закон, ограничивающий использование телефонов на уроках, уже вступил в силу. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью. Более миллиона россиян смогут оформить гаражи в случае продления гаражной амнистии на 5 лет. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Ранее правительство поддержало законопроект о продлении упрощенного порядка оформления до 1 сентября 2031 года. По словам сенатора, данный механизм уже доказал свою эффективность. Он позволяет решить проблему бесхозных построек и стимулирует экономику регионов за счет вовлечения в оборот новых объектов недвижимости. Россия и Пакистан упростят визовый режим между государствами. Соглашение планируется подписать во время скорого визита в Москву премьер-министра республики Шахбаза Шарифа. Об этом сообщает посольство Пакистана в России. Кроме того, на встрече пройдет подписание договора об инвестициях России в медицину и промышленный сектор Пакистана. В России появился первый ГОСТ на веганский парфюм. Документ принял Росстандарт. Такая продукция не должна содержать ингредиенты животного происхождения, такие как, например, лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства. Производитель обязан это подтвердить, указав подробный состав парфюма на упаковке и добавив специальную маркировку. Документ вступит в силу с 1 декабря этого года. Ну и о валюте. На этот вторник доллар сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
5: В Ростове есть улица имени Ивана Сержантова. В июне 1941 года Иван Сержантов окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. С начала войны служил в действующей армии. Сражался под Харьковом, Сталинградом и Ростовом-на-Дону. В марте 1942 года, сбив немецкий самолет-разведчик, он открыл счет сбитых самолетов врага. Там же в небе под Харьковом Иван Яковлевич получил первое ранение во время боя. Сержантов успел выйти в число лидеров по количеству сбитых самолетов противника. К концу апреля 1943 года летчик 9-го гвардейского истребительного авиационного полка 8-й воздушной армии Южного фронта Сержантов совершил 260 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 14 самолетов и 8 в группе с товарищами. 29 августа 1943 года он погиб в результате несчастного случая. Ему было всего 24 года. За мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях с врагами, Иван Яковлевич посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Похоронен Сержантов в Ростове-на-Дону. Имя героя увековечено в мемориале Ростовского парка авиаторов.
1: Улицы Победы.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Слушайте, как же все-таки хорошо иногда забывать некоторые вещи. Вот вылетело из головы, что неделя четырехдневная у меня лично, а потом снова как влетело только, и как в первый раз радуешься, просто как дитё, правда. Вот он рецепт счастья. Но главное не перебарщивать. Но главное все-таки какие-то остатки памяти сохранять все-таки. Ну, вот мы здесь. Я, например, прекрасно помню, что нахожусь на Ретро-ФМ. Так. Да ладно, в принципе, этого достаточно. Имя вроде свое тоже помню. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пока хватит информации, чтобы не было избытка никакого. Вторник у нас, 12 мая продолжается.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове в продолжении дня будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
3: В неповторимом миксе. Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и БК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные деньги еще будут поверить.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Сектор Газа. Агата Кристи. Бар Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Города вымышленные, это, конечно, друзья, хорошо. Владимир Пресняков, Зурбаган. Но вот реальные точки на карте с каждым днем, с каждой минутой, ну, как будто бы интересуют и влекут все больше и больше. Ну, прямо вот, прям пропорционально температуре на градусниках. Чем выше, тем, соответственно, желание сходить в отпуск увеличивается. Под музыку живем. Неважно, вы отдыхаете, вы сейчас работаете. Кстати, ну вот еще раз, успокоительной пилюли, может быть, для некоторых, для многих, да и для меня тоже, что рабочая неделя у нас четырехдневная. Дальше, из ближайшего музыкального мелодичного, Юрий Антонов, Дженнифер Лопес, Bad Boys Blue, прямо здесь на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы, да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Вот так вот, да? Да-да-да. Нейрохит, только свистни, он появится.
2: Нейрохит, ну-ка, от винта.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

0: на Ретро FM. Юрий Антонов. Вспоминаю. Я вспоминаю. А вы же, кстати, заметили, наверное, да, что в некоторых смыслах у нас с вами отобрали вот эту опцию теперь вспоминать о чем-нибудь самостоятельно. Ну, благодаря заметкам, когда уведомления выскакивают на телефоне, ну, или про дни рождения знакомых, благодаря соцсетям мы тоже часто помним теперь. А, ну, те, кто данные правильные указал о себе. О, а я, кстати, сейчас вспомнил, что будет полезная информация. Сделаю вид, что сам вспомнил. Но на самом деле, конечно, подсмотрел эфирное расписание.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет газета «Известия». Во Франции пока действует исключение. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобное ограничение с лета этого года. Там исключение сделано для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года. В Ростовской области начали проводить независимые исследования качества и безопасности товаров, представленных в торговых сетях региона. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка. В этом году специалисты планируют проверить 300 образцов продукции в лабораторных условиях. Основное внимание уделяют молочным и мясным товарам, рыбе, готовым салатам, а также продукции заведений быстрого питания. 14 мая в Ростовской области на трассе М4 Дон изменится схема движения рядом с городом Шахты. Как сообщили в госкомпании «Автодор», на 987-м километре и 989-м километре закроют развороты в одном уровне. В качестве альтернативных путей возможно будет использовать движение через транспортную развязку на 993-м километре, а также существующий разворот в одном уровне на 977-м километре. Средний чек в ветеринарных клиниках и аптеках Ростовской области в первом квартале текущего года составил 1700 рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РБК Ростов сообщили в аналитическом центре «Чок-индекс». При этом число покупок ветеринарных услуг и товаров в регионе снизилось на 3% год к году. Согласно опросу, среди тех, кто сталкивается с переработками, у 44% повышенная нагрузка возникает чаще одного раза в неделю, а 14% признали, что работают в таком режиме ежедневно. Основной причиной переработок респонденты назвали желание увеличить доход. Этот вариант выбрали 36% участников исследования. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это веселые ребята на Ретро FM и легендарный хит «Бродячие артисты», не менее легендарный, чем... Имею в виду, не менее легендарный круиз Ретро FM в этом году обязательно пройдет по плану, друзья. Первые и очень важные подготовительные мероприятия у нас уже завершены с успехом. Уже состоялся грандиозный розыгрыш путевок в эфире Ретро FM. 15 счастливчиков у нас, напомню, выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие в круиз Ретро FM 2026 по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Отличная компания там подбирается для отпуска мечты. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» и любимые артисты группы «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александр Айвазов. Поздравляем всех победителей и ждем на борту уже этим летом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
5: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8 961 301 7000.
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
7: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8000 пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Между прочим, Умберто Тоци не единственный исполнитель этого большого хита, но зато самый первый. В 79 году состоялась премьера песни «Глория». По сути, это один из символов всей итальянской музыки. Ну, в 82 году американская певица Лора Бреннинган выпустила английскую версию композиции. Там, правда, в какой-то момент при адаптации «Глория» чуть было не превратилась в «Марио». Ну, была такая идея переписать текст. В итоге оставили все-таки и первоначальную «Глорию», и в названии, и в тексте. Скоро, друзья мои, на Ретро FM продолжит звучать лучшая музыка последних десятилетий. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вторника.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Вот кажется, порой можно вот просто как будто бы что-то не очень понятное, вразумительное говорить. Вот это вот тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю. А как красиво получается, ни за что не повторишь. Ни у кого не получится. Только у них. Рики и Повари здесь на Ретро-ФМ. 13 часов и 15 минут московское время. Дальше тоже звуки разные, интересные, красивые, ритмичные, мелодичные. Будем извлекать с помощью Сьюзи Куатро и Криса Нормана. Также группа Hi-Fi появится. Modern Talking на подходе прямо здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается, как мне кажется, отличный, красивый вторник.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Каждый преступник совершает ошибки.
10: Я говорила.
11: Один метод.
12: Букеты, конфеты.
13: Следственный комитет.
11: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
10: Да.
11: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
11: Новые серии.
17: И вот тут...
10: Что?
17: Что-то произошло.
11: Вечерний детектив.
17: Свежий.
11: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
11: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
11: Возрастное ограничение 16+.
19: Этим летом каждая семья должна быть... На волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
20: Подробности на astoriagrande.com.

0: балерин. Да. Ну, мы знаем, он был и такое. Случайный дуэт, на самом деле, друзья. Неожиданная песня, но точно получилась в свое время лучше, чем многие запланированные. Крис Норман и Сьюзи Кватро. Они действительно не ожидали такого резонансного, мощного хита «Stumbling In» на Retro FM. Половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Конфликт на Украине близится к завершению. СВО может остановиться в любой момент, но точные даты назвать пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он напомнил, Россия всегда остается открытой для контактов. По словам Пескова, Владимир Путин обратил внимание на действия западных политиков, которые, по его словам, начали раскручивать противостояние с Россией, используя Украину как оружие. Однако Владимир Путин добавил, по его мнению, также дело идет к завершению. Тем временем Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией. Как передают ТАСС, в Брюсселе публично настаивают на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям. Как заявил директор 4-го департамента стран СНГ ведомства Михаил Калугин, главное для европейцев навредить России, пусть и за счет интересов Тбилиси. Как передают ТАСС, Грузия официально не присоединилась к санкциям ЕС, введенным после 2022 года. При этом грузинские власти соблюдают международные финансовые ограничения. Начинают действовать новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Ожидания практической части так называемого города сократили с полугода до 60 дней. Если за это время не уложиться, то теорию придется сдавать заново. Кроме того, использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов. В некоторых случаях за это будет даже грозить уголовная ответственность. Пересдача в таком случае возможна только через год. В России запустили горячую линию по вопросам детского отдыха в лагерях. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны. Кравцов также рекомендовал открыть региональные горячие линии. Отмечается, что летом в лагерях будут отдыхать порядка 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие свыше 40 тысяч организаций. Китайская компания создала пилотируемого робота-трансформера, готового к массовому производству. Он может передвигаться как на двух, так и на четырех ногах, меняя вертикальное положение на горизонтальное. Внутри корпуса расположена кабина, где может разместиться человек. Новинка позиционируется как гражданское транспортное средство. Его цена составит около 4 миллионов юаней. Это чуть более 42,5 миллионов российских рублей. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня! Yeah.

Pride of Africa, группа Yakida. А вот интересно, если есть группа Yakida, наверняка же могла бы быть и группа в какой-нибудь параллельной вселенной Yakinet. Или Яки голова болит. Яки давай завтра. Кстати, по поводу завтра и вообще любого буднего утра, на Retro FM есть, друзья мои, напоминаю, утреннее шоу «Первая смена». Это значит, что игры с крутыми подарками, свежие новости, интересные темы для обсуждения, отличное настроение от ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Будьте любезны, не проспите «Первую смену» с 7 до 11 на Retro FM по будням.

0: выглядят дома из кирпича. В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
2: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
3: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Итак, 12 мая, вторник на календаре. Что у нас сегодня? Есть у нас Международный день охраны здоровья растений отмечается. Международный день женщин в математике. Всех причастных, конечно, поздравляю, барышень. Международный день медицинской сестры сегодня. И еще день ежиного сопения. Так? Нет? Ладно, потренируемся. Будет время, друзья. В следующем часе Филичта готовим поводы. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве 13 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
13: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
15: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
14: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
15: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
14: Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
15: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

Она самая, она родимая, филичита, филичитуньюшка, филичитюшенька. В общем, давайте сейчас будем передавать как следует, раз уж время на это выделено, почему бы нет. 23 24 88,3, код Москвы 495. Также смс номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем RetroFM, иначе ничего не получится. Еще есть сайт. Туда можно, конечно, в специальную форму в разделе «Филичита» найти легко. Также, конечно, наш канал в Максе RetroFM. Вы ведь на него подписались? Точно подписались? Ну, если еще этого не сделали, то уже пора, теперь точно. Так вот, там в комментариях под самой последней публикацией есть возможность оставить свое сообщение. Именно для этого там все и предусмотрено. Все, поехали.

0: Так, сотрудники компании «Пирс», город Смоленск, поздравляют свою коллегу Ракову Елену с днем рождения. Будь счастлива, наша дорогая Елена. Желаем тебе всего нашего дружного коллектива здоровья, мира в душе и нескончаемого оптимизма. Мы всегда рядом. А вы как Филичита, получается. Мы тоже всегда рядом. Так уж мы устроены. Андрей написал: «Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Татьяну Жигулович с днем медицинской сестры. Здоровья и терпения. Спасибо, Андрей из Ростова-на-Дону». Дальше Сергей. «Дорогая Танюша, желаю тебе сегодня исключительно положительных впечатлений. Пусть бодрость духа и высокая работоспособность позволят осуществить все планы и даже превзойти их. Твой муж Сергей Михайлов, станица Александрийская». Ну, почему только сегодня положительных впечатлений? Пусть почаще будут, хотя бы каждый день. Так, Борис, привет, любимое радио. Хочу передать привет любимой жене Ирине Суздальцевой и всем слушателям и работникам станции с началом короткой рабочей недели. Борис Солодовников. Борис, спасибо, что напомнили, что неделя короткая. Я каждый раз, я говорю, сколько не вспоминаю, столько раз и радуюсь. Так, Аннушка пишет: «Здравствуйте всем слушателям радио Ретро-ФМ. Ну вот и закончились праздники. Мы приступили к работе, и вот на такой работе, она называется Симбат, работают мои девочки Наташа и Галя. Я хочу передать им приветик и подбодрить короткой недели. Девчули, я с вами». Это Аннушка. Дальше от Юрия Крылова: «Добрый день. Привет из солнечного Крыма, из поселка городского типа Советский, район Республика Крым. Добрый день, мое самое любимое радио. Юрий, я просто обожаю вас. Вы знаки препинания какие-нибудь хотя бы используете? А то я не понимаю, где район, где Советский, где Республика». А так, Анастасия, проворчался, все, поехали дальше. Так, погодите. Пока ворчал, потерял сообщение. Анастасия пишет: «Поздравляем с днем рождения любимому мужу и папу Михаилу Балашову. Успехов, удачи, вдохновения. Мы всегда рядом. Жена Анастасия и дочь Сашенька». Так, Рожков пишет: «Здравствуйте, вся команда Ретро-ФМ. Я пишу из Красноармейска. Меня зовут Рожков Никита. Я хочу вас спросить, можно ли ставить музыку на заказ? Музыка у нас и так замечательно играет. Мы поставим, будьте уверены, в том числе и вашу песню, которую вы просите, рано или поздно. Надо просто подождать. Поздравляю себя, любимую, с днем рождения. Всего мне, и пусть задуманное исполнится. Это Анютка, она же Анна Владимировна».
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: какая же красота. Диджей Томас, Raindrops Keep Falling on My Head. Ну, в смысле, красота — это не когда тебя на голову что-то капает, а песня красота. Вот я что имел в виду. На голову — не-не-не. Это нам не надо. Это как-нибудь это потом давайте. С дождями, с непонятными. Так, Анна Владимировна пишет. Поздравляю себя, любимый, с днем рождения. Всего мне, и пусть задуманное исполнится, Анютка. Так, кто-нибудь есть против? Нет, никто руку не поднял. Значит, нормально все. Анна, вам действительно здоровья, всего самого-самого хорошего и задуманного в том числе. Так, Ольга, Ретро-ФМ, я, Ольга из Москвы. Хочу поздравить всех сотрудников ЦКБ с Международным днем медицинской сестры. Пожелать хочу всем здоровья, терпения и уважения среди коллег и пациентов. Добрый день, любимое радио. Вчера не прочитали мое сообщение. Ну, здрасте, бывает такое, и что? Вы знаете, сколько много сообщений приходит? Светлана, вот сегодня читаю. Поздравьте Зарубину Светлану с днем рождения. Город Белгород — это подруги. Татьяна пишет. Здравствуйте, Юрочка и все сотрудники моего любимого Ретро-ФМ. Пишет вам Татьяна из Татарстана Аксубаева. Желаю всем хорошего настроения, погоды уже нормальной, наконец, и мирного неба над головой. И то, и другое хорошо. Так, Дмитрий, здравствуйте. Поздравляю всех с хорошей погодой, хорошим настроением, а также хочу поздравить свою жену Екатерину Молчанову с ее профессиональным праздником, с днем медицинской сестры. Это Дмитрий пишет. Что у нас еще? Привет, Юрий. Привет, Феличита. Меня зовут Лариса Савина. Хочу передать привет всем, кто учился со мной в школе-интернате 40 города Москвы. Ага, сделано дело, Сергей пишет, Евстропов. Доброго дня, любимое радио. Поздравляю сестренку Наташу Сытник и заловку Бабак Жанну с днем медсестры. Обнимаю, целую, Сергей Тольятти. И вот еще от Светланы Меркуловой. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую подружку Шипилову Жанночку с прошедшим днем рождения. Отмечала она его 7 мая. К сожалению, не получилось ее поздравить в Феличите. Я ее очень люблю, она мне очень близка, независимо от того, что живет она в Москве, а я в Калининграде. Желаю ей здоровья, любите, быть любимой, чтобы почаще виделась со своей любимой подружкой Калининградочкой. Это Светлана у нас Калининградочка. А это Феличита вообще все называется, все, что происходит сейчас в эфире Ретро-ФМ.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Евгений Белоусов, «Золотые купола» на Ретро-ФМ. Феличте Сметанников. Кирилл Дмитриевич тоже здесь, тоже с нами. Он поздравляет Сметанникову Елену с днем рождения. Пусть все будет все, что ты захочешь. Такие слова, я считаю, правильные. Огромный привет транспортной компании «Мир». Это Челябинск. Владимир отправил. Поздравляю любимую Свету Безрукову с днем медсестры Измаил из города Клинцы Брянской области. Также передаю привет. Это кто передает у нас? Не вижу. Перевозчиков Сергей Иванович, выполняя свою работу четко и грамотно, уходя, придерживая дверь. А, твои коллеги. Ну, это коллективная история. Я понял. Все, разобрались. Так, Дмитрий из Брянской области. А, это мы уже читали. Анатолий, здравствуйте, Феличтар. Это РФМ. Поздравьте, пожалуйста, сестренку Людмилу Мелкину. Вчера был день рождения, и хочется пожелать ей здоровья, успехов, удачи, и чтобы все мечты сбывались. Брат Анатолий Никитин, город Ульяновск. Марина, следующая. Здравствуйте, РФМ. Хочу передать огромный привет всем жителям города Миасса, улицы 9 мая, и с прошедшим праздником. Соседи, всем нам мирного неба над головой. Это Емельяновая. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте привет Белгородскому тепличному комбинату поселка Новосадовый. Завтра выходной у нас. Всем хорошего отдыха. И ведущим радио тоже приветик, Ирина. Вы какие? Выходной у них, видите ли.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: FR9, pick up the phone. Андрюш, я просыпаюсь с мыслями о тебе, засыпаю с такими же мыслями, как ты без меня, котеночек. Это от Насти сообщение. Вот к чему все эти слова. Поздравляю с Международным днем медицинской сестры, сотрудников косметологического центра. Всем здоровья, мира и добра. Это Инна Степановна. Передаю привет Ольге Холодцовой с базы «Океан» города Брянска. Твой Мишка с рыбного склада. Ну, все, дошло до адресата. Я надеюсь, если вдруг кто-то не услышал, передайте там, пожалуйста, на Ольге, ладно, от Мишки. Так, спасибо. Всем добра и мира. Поздравляю ЛНР с Днем Республики. У нас продолжаются выходные. Погода класс. Мира всей России. Андрей из Луганска пишет. Спасибо за пожелание. Анна Тегина. Добрый день, любимое радио. Прошу передать привет, приветик моему любимому мужу Тегину Евгению. Мой любимый, не грусти, мы скоро поедем на морюшко. Всех приветствует Андрей у нас. Передайте привет моей тетушке Виктории из села Моспино. И приветствую всю больницу РКБ номер 1. Всем добра. Следующий. Я прям просто в руки следующий телефон беру. У меня на разных телефонах разные разновидности порталов, сообщений. Обложился, сижу. Так, Екатерина, здравствуйте, любимое радио. Red FM, всем привет. Моего любимого сына Евгения поздравляю с днем рождения. Он был вчера. Так хорошо отмечали Тольятти. Екатерина. Так, с днем рождения, конечно, Евгения с прошедшим. Верочка пишет. Здравствуйте, любимое радио. Пожалуйста, передайте теплый привет моей коллеге Валентине Васильевне от Веры Викторовны. Мы из Крыма. Погода чудесная, работать очень тяжело. После длинных выходных подбодрите нас, пожалуйста. Ну, знаете, неделя-то... Вот уже, тут уже нашлись подбадривальщики. Многие напомнили о том, что неделя-то четырехдневная. И все... Так что не переживайте, все нормально. Скоро у нас выходной. Уже завтра среда. Все, считайте, середина недели уже пройдет. Так, Ирина пишет. Здравствуйте, любимое радио. Поздравляем Александра Залевского с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Ирина из Новокузнецка. Здесь вот просто признание в любви. Это Александр признается. Я вас люблю. Ретро FM. Александр, спасибо. Я думаю, что у нас взаимно со всеми слушателями вся любовь, морковь и прочие овощи. Юрий, день добрый, Ретро FM. Это Юрий пишет. День добрый, да, сегодня день рождения празднует Кристина Заботина. Человек, который заботится обо всех творческих людях Истринского района. Мало того, что она замечательный человек и талантливый руководитель, она еще и прекрасная и эффектная женщина. Хочется пожелать ей всего самого наисветлейшего, счастья, любви и оставаться такой всегда. А давайте тогда и пожелаем. Почему бы нет?
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Это группа «Дубы колдуны». Нет тебя прекраснее, или как мы привыкли еще называть, «Не умирай, любовь». Фили Читам продолжает жить в эфире Ретро FM. Добрый день, Ретро FM. Желаю хорошего начала недели всем жителям Северодвинска. Пусть с самого вторника происходят приятные случайности, яркие моменты, которые принесут радостное настроение и позитив. Пускай вся неделя будет продуктивной, насыщенной, плодотворной, удачной и успешной. Ну и, кстати, ударной, почему бы нет. Это Буров Роман написал. Анатольевич. Следующее сообщение у нас тоже было, помним, Марина пишет. Любимое радио, поздравьте с профессиональным праздником мою любимую сестру, прекрасную медицинскую сестру, нашего домашнего доктора Черемисову Елену, Марина, город Новочеркасск, Ростовской области. Так, Марина Барагунова. Добрый день, самое лучшее любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою доченьку Беллу из города Терек Кабардино-Балкарской республики с Международным днем медицинских сестер, с пожеланием здоровья, силы и терпения. Это Марина. Так... Добрый день. Хочу передать привет Александру Захарченко. Меня зовут Рима. Он живет в Деме, город Уфа. Сейчас, может, уже у себя в саду, в Алкином. Может, в саду, а может, не в саду. Но главное, чтобы услышал сообщение, Рим, правда? Так, что еще? Здравствуйте, любимое радио. Пожалуйста, передайте теплый привет моей коллеге Валентине Васильевне от Веры Викторовны. Мы из Крыма, погода чудесная, работать очень тяжело. После инфляции. Ой, кстати, где-то сообщение уже было. Я что, по второму кругу все читаю? Здравствуйте, любимое радио. Да. А сколько раз вы отправляете? Скажите, пожалуйста. Так, Сергей Бабанин пишет. Добрый день, любимое радио Ретро FM. Прошу поздравить Светлану с праздником медсестры. Сергей Бабанин, город Ангарск, Иркутской области. Так, любимое радио, передайте привет Лехе и Вовке, Есентуки, Амвикс. Это кто у нас? Джон Даттон. Ну, я латиницей подписан человек. Так, Марина пишет. Здравствуйте, отдел бухгалтерии МКУ КСО. Привет и поменьше работы. А если у вас будет поменьше работы в бухгалтерии, то, получается, вы меньше денег насчитаете? Это же тоже, ну, как будто бы, не знаю, не успеете зарплату кому-нибудь подсчитать. Или как это работает? Я не знаю, объясните, пожалуйста. А потом мы вам будем поменьше работы желать.

0: Привет, Ретро-ФМ! Поздравьте, пожалуйста, всех сотрудников магазинов «Избёнка». Нам 17 лет. Чудесная, вкусная и полезная еда всегда нас радует. Огромный привет всей «Избёнке». Ваша Даша Соловьёва. Даша Сол. Ну, это в подписи так. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою подругу детства Самойлову Екатерину с днем рождения. Крепкого здоровья, женского счастья, благополучия. Спасибо, что всегда помогаешь. Люблю тебя. Это Екатерина Крайнюк. Старалась ради подруги. Так, есть еще сообщение. Татьяну Пронину. С днем рождения. Здоровья тебе, огромного счастья. Твоя подруга Жанна Королькова написала. И вот, пожалуй, еще от Эльмиры прочитаю. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, медицинских сестер санатория профилактория ООО ГТЮ в городе Краснотурьинске. С днем медсестры. Девочки, вы лучшие.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно, горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Это Sting, Desert Rose. Felicity. Задумчиво так, знаете, потому что ищу сообщение, которое должен был прочитать в эфир. Вот оно от Галины. Хочу поздравить с днем рождения.

Моего двоюродного братика Игоря Лихорского, который живет в городе Ухта. Игорек, поздравляю, пусть карманы будут тяжелыми, друзья верными, а настроение отличным 24 на 7. А самое главное — это здоровье. Если оно будет, то все будет только в радость. Галина Кизима Колобова, Ростов-на-Дону. Так, следующее объемное. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Малкину Сергею из Нижнего Новгорода. Я знаю, что он услышит мои слова, так как сейчас за рулем, на работе. Он таксист. Серега, я очень-очень тебя люблю. Легкой тебе смены. С нетерпением жду домой. Готовлю вкуснющий ужин и твой любимый пирог с капустой и яйцом. Ну, мне тоже такое нравится. Сейчас, мне кажется, не только Серега к вам приедет. Приезжай скорее, я скучаю, обниму крепко. Будем вместе ужинать под любимое радио Ретро FM. А вот не подписаны. Ведущему приветик, красавчик просто. Спасибо. Откуда вы все знаете? Два вопроса. Вот второй вопрос — это как вас зовут? Ну, собственно, все. Скоро продолжим. Это Филичтан, Ретро FM.

0: Знаете, хотел уже Филичту заканчивать. Думаю, все уже. А нет, смотрю, одно непрочитанное сообщение. Марина Барагунова пишет: Юрочка, спасибо огромное. С каждым разом влюбляюсь в ваше радио все больше и больше. Никогда не устану утверждать, что вы лучшее, что есть в мире медиа. Марина, вот такие вот у нас слушатели проницательные. Какое еще с ними может быть радио? Конечно, только самое лучшее в мире. Это все благодаря вам, конечно же. Спасибо большое за мнение. Нам оно нравится. Так, ну все, на этом действительно закругляемся. Филичта, до завтра попрощаемся. В 14.00 по Москве обязательно всем быть. Дальше тоже не расходимся. Следом за мной отличный ведущий Антон Веселов. С 15 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну все, всем пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
10: Категория 16+.
11: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: именно логика не позволяет нам, мужчинам, понимать женщин. Ну, впрочем, понимать, наверное, и, может быть, и не нужно. Нужно любить. Любят и поют о любви к некой Валерии. Группа Joy на Ретро FM в 15:15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М, Александр Шевченко и дуэт Роксет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: Не знаю, почему еще никто не додумался делать для наших дорогих, любимых женщин специальные весы. Они бы не показывали вес, а просто бы писали «Зато ты самая красивая». Вот я просто гарантию даю, им бы понравилось. В Москве в 16:30. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Уровень бедности в России сократился до исторического минимума. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводят ведомости. Он добавил, реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли почти на 4,5%, а в целом за 3 более чем на 26%. Это рекордные показатели за последние 20 лет. Денежные доходы людей росли как за счет оплаты труда, так и по таким компонентам, как соцвыплаты и доходы от собственности. Рост доходов россиян – важнейший приоритет для власти, об этом говорил и президент, ну и, как отметил вице-премьер Александр Новак, в текущем году ожидается рост реальных денежных доходов населения более чем на 1,5%. В следующую трехлетку темпы увеличатся. Прогнозируется, что безработица останется на низком уровне. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи. Признаков того, что вспышка хентавируса может стать более масштабной, нет. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Вместе с тем глава ВОЗ уточнил, что ситуация с количеством зараженных еще может измениться. Сейчас выявлено 11 случаев на нидерландском круизном лайнере. Всего все находятся под строгим медицинским наблюдением. Ну и как передает газета РУ, на данный момент случаев заражений в России не зафиксировано. Нутрициологов могут включить в список медицинских специальностей. Идею поддержали в Госдуме. Как отметил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, это врачебная специальность такая же, что и диетолог. Ну и напомню, с 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медспециальностей. В частности, речь идет о специалисте по физической реабилитации, медицинском логопедии, нейропсихологе, а также нутрициологе. Это должно отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. Легенды российского и американского хоккея могут вместе выйти на лед. Сейчас идет работа над проведением матча. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Однако он уточнил, это непростой процесс. Напомню, весной 2022 года Международная федерация хоккея отстранила россиян даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. И о валюте на этот вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как говорила одна девушка, 7 или сейчас уже 8 миллиардов человек на планете. Хоть бы, а кто купил мне машину? А, нет, это была не Сабрина, конечно, скажу сразу. Просто что-то музыкой, что ли, навеяло. Вы слушаете Ретро FM, друзья. Впереди у нас Саманта Фокс, группа Space и Жан Рождественская. В Москве 15 часов и 42 минуты.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.

0: Но так уж мы, мужчины, устроены. Красивые женщины нам либо снятся, либо мешают спать. Причем в зависимости от возраста приятнее либо то, либо другое. Это Саманта Фокс. Очень красивая женщина. Народ РФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья. С любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Сектор Газа. Агата Кристи. Бар Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А вот хотелось бы, друзья, опушки уже в лете. Ну ничего, ничего. Делаем шаг, шагаем, так сказать, по направлению к лету. С пары недель буквально до него осталось. В Москве 16:15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM группа Rednecks. Владимир Высоцкий и Билинд Карлайл уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Первые шаги.
3: Первая любовь.
2: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Каждый преступник совершает ошибки.
10: Я говорила!
11: Один метод.
12: Букеты, конфеты.
13: Следственный комитет.
11: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
10: Да.
11: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
11: Новые серии.
16: И вот тут...
10: Что?
16: Что-то произошло.
11: Вечерний детектив.
16: Свежий.
11: В четверг и пятницу. 18:10.
16: Отлично.
11: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
11: Возрастное ограничение 16+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Слушай эту мелодию, понимаешь, что местами жизнь очень даже прекрасна. И не говорите, что места эти труднодоступны, друзья. С любимой музыкой Ретро FM даже рабочее кресло может стать просто райским местечком. В Москве 5:30. С новостями на Ретро FM, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. В Кремле рассказали о макроэкономической стабильности в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что благодаря мерам правительства можно с уверенностью говорить о стабильности и о планах ежегодно повышать темпы роста экономики, пусть и скромно. Полностью застраховать экономику от мировой волатильности нельзя, но меры позволяют чувствовать себя уверенно. МИД заявил, что Россия не выдвигает условий для диалога с Евросоюзом по урегулированию конфликта на Украине. Замглавы МИД Александр Глушко отметил, что Евросоюз с самого начала находился в центре кризиса и упустил возможность стать миротворцем в рамках Минских соглашений. При этом Москва готова к диалогу, а в Кремле ключевым условием назвали политическое желание сторон. Ранее президент Владимир Путин допускал, что посредником мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Число туристических поездок россиян за рубеж в первом квартале выросло на 19% до 2 миллионов 660 тысяч. Лидером стал Египет – 453 тысячи поездок. На втором месте Турция, на третьем – Китай. Самый высокий рост показал Вьетнам – более чем в 13 раз до 170 тысяч поездок. При этом турпоток в Арабские Эмираты из-за закрытия направления после 28 февраля снизился на 20%, а в Таиланд – почти на 4%. Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле. Сумма поставок упала до почти 19 миллионов долларов. Это минимальный показатель сентября прошлого года. Доля России от всего бразильского экспорта кофе в апреле составила 1,7%. При этом крупнейшими покупателями остаются Германия, Италия и США. Напомню, что ранее эксперты заявили об удорожании кофе на вынос из-за повышения цен на оборудование и самого кофе. В среднем за месяц россияне выпивают в кофейнях почти 10 миллионов литров напитка. В Таиланде два померанских шпица съели золотую цепочку хозяина. Мужчина оставил украшение на стуле перед сном, а утром застал собак за ее пережевыванием. Им удалось проглотить золото на 480 тысяч рублей до того, как их остановили. Ветеринары прооперировали животных. Сейчас Шабу и Юджин, так зовут питомцев, в полном порядке. Они восстанавливаются. Золото также было спасено. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: чтобы быть утром как огурчик, ну, в смысле, бодрым, свежим, а не зеленым и в пупырышку. Друзья, не забывайте вовремя с утра пораньше включать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра, как и всегда, с 7 до 11 вас ждут игры с классными призами, самые свежайшие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ с 7 до 11.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300.

0: Вот так вот сразу и не поймешь, а вообще лучшие годы жизни, они уже закончились или еще не начались. Но зато лучшая музыка Ретро FM, она всегда с нами. Это группа Альфавиль в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
5: Улица Герасименко расположена в Октябрьском и Ворошиловском районах Ростова. Названа она в честь генерала-лейтенанта Василия Филипповича Герасименко, командующего 28-й армией, освободившей Ростов от гитлеровских оккупантов в феврале 1943 года. Перед 28-й армией стояла задача форсировать Дон и взять Ростов, превращенный в мощный оборонительный рубеж. 8 февраля ночью в 1:30 во все штабы по армии были переданы два слова. «Привет героям!» — условный сигнал для начала наступления. 6 дней и ночей шло сражение за наш город. В 2:00 ночи 14 февраля войска 28-й армии перешли в общее наступление и сломили сопротивление противника. Решающее сражение продолжалось 12 часов. В Москву отправили телеграмму. Войска 28-й армии Южного фронта против немецких захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря. Ваш приказ выполнен. Ростов-на-Дону войсками армии 14 февраля взят. Так закончилась ростовская страница биографии Василия Филипповича Герасименко. После войны с октября 1945 года по 1953 год он был заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа.
2: Улицы Победы.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Дорогая, хочешь стать моим солнышком? Конечно, дорогой. Тогда отдались от меня на 150 миллионов километров. Нет, но есть, конечно, и другие способы стать для кого-то солнышком. Ну, вот, например, научиться петь такие же вот солнечные песни. Это «Лайтбэк» на Retro FM в 17.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас «Джипси Кингс», «Ума Турман» и «Донна Саммер».
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
12: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
15: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: Жить в полном достатке, друзья, это никогда тебе все достал. Нет, это жить вот примерно в таком же настроении, что и Джипси Кингс, которые были у нас только что. Да, собственно, это были они.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Аферисты начали выманивать деньги под видом онлайн-опросов от банков. Мошенники размещают в интернете объявления с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. После простых вопросов жертве открывается форма для ввода реквизитов банковской карты. Затем приходит СМС с кодом, который тоже просят указать якобы для зачисления средств. Как только человек это делает, преступники получают полный доступ к счету. Полиция напоминает, настоящие банки никогда не требуют вводить данные карты и коды из-за сообщений для получения денежного вознаграждения. 26 мая, в день последнего звонка, в Ростовской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напомнила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелос. В целях контроля и профилактики в отношении объектов торговли планируются мониторинговые мероприятия. Ограничения введут в рамках областного закона. За несоблюдение требований могут выписать штраф. При этом запрет на розничную торговлю горячительным не коснется объектов общественного питания. В Ростовской области запустили программу для привлечения тренеров в сельские населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. Участникам программы полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Претендовать на поддержку могут специалисты, готовые переехать на работу в такие территории. Подать документы можно до 10 июля. 9 мая в Новочеркасске прошел патриотический автопробег, посвященный 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на отмену в городе парада и шествия бессмертного полка, жители решили самостоятельно сохранить традицию памяти и провели акцию «Бессмертный полк на колесах». В колонну вошли 376 автомобилей, 28 мотоциклов, тяжелый мотоцикл с люлькой, «Газель», «КамАЗ» и 3 ретро-автомобиля. К акции также присоединились байкеры. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Можно попробовать спа-процедуры, светотерапию, кислородные, витаминные коктейли, а еще лечебный кислород, который предлагается в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню, бассейн, а также студии звукотерапии, где используют тибетские чаши, гонки, колокольчики. Эти звуки помогают расслабиться. Еще медики напомнили, что для работающих без отпуска важно хорошо высыпаться, ложиться и вставать в одно и то же время, и не забывать про легкую активность в течение дня. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорится, любовь приходит и уходит, а мусор нужно выносить. Это я к тому, что и после любви тоже есть жизнь, хотя номерс вот нас пытаются убедить в обратном. Друзья, вы слушаете Ретро FM. Совсем скоро у нас Владимир Маркин и квартет Абба в Москве, 17:42.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8 961 301 7000.
7: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoch.com.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Помните Довлатова, друзья? Он понимал, в жизни нужно что-то менять. Но что? Работу, машину, женщину? Остановился на номере телефона. Как же все-таки важно вовремя, желательно удачно остановиться. А вот они останавливаться не желают, утверждают, что их ничего не остановит. Это группа Starship на Ретро FM в 17.56. Кстати, пора уже потихонечку начинать останавливать работу. 17.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Ну, давайте тогда уж уточним, какая музыка связала. Правильно, музыка ретро-ФМ. Это группа «Мираж». 18 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну, а впереди у нас Юрий Антонов и Эфэр Дэвид. Буквально через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
5: Нейрохит!
6: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
14: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
15: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: Каждый преступник совершает ошибки.
18: Я говорила!
19: Один метод.
20: Букеты, конфеты.
21: Следственный комитет.
19: Ни одной зацепки.
21: Что само по себе подозрительно.
18: Да.
19: И два капитана.
22: Я капитан полиции.
23: А я чудак.
19: Новые серии.
24: И вот тут...
18: Что?
24: Что-то произошло.
19: Вечерний детектив.
24: Свежий.
19: В четверг и пятницу. 18:10.
24: Отлично.
19: На канале ТВ-центр.
24: Я знаю, что произошло.
19: Возрастное ограничение 16+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами. 12+.

0: Гимн всех Анастасии прозвучал в нашем эфире. Анастасия от Юрия Антонова.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений, важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на этот год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 296 миллиардов рублей. Механизм был запущен в 2017-м и ежегодно продлевался. 26 мая в Ростовской области пройдут последние звонки. В дни выпускных мероприятий в регионе запретят продажу алкоголя. Департамент потребительского рынка области в целях контроля и профилактики правонарушений в отношении объектов торговли планирует проведение соответствующих мониторинговых мероприятий. Закон запрещает продавать алкоголь в магазинах в день последнего звонка на вручение аттестатов, школьные выпускные 1 сентября и в День защиты детей. В честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области проходит серия уроков мужества. Инициатива реализуется в середине апреля при поддержке профильного образовательного учреждения. На сегодняшний день такие уроки прошли в 15 школах и колледжах региона. Их посетили около 700 учащихся. Школьникам демонстрируют элементы обмундирования, снаряжения, оборудование, используемое современными военнослужащими. Занятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и передачу исторической памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны. Третий этап открытого кубка «Гребной канал Дон» по велосипедному спорту прошел в Ростове, сообщили в администрации Южной столицы. Соревнования организовали по дисциплине BMX-гонка «Классик». Спортивную школу «Гребного канала» представили подопечные тренера Анатолия Беляева. В финале мероприятия в честь Дня Победы спортсмены хором спели легендарную «Катюшу». Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не, ну правильно. Сначала надо сплавать в круиз ретро-ФМ, а потом уже можно и замуж. Друзья, круиз ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, собранных буквально со всей страны. География потрясающая, объединит их Греция и круиз «Ретро-ФМ». Поздравляем!
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 542.
6: Окошкина.
7: Застройщик ООО «СЗ ДОН Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ ДОН Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
9: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
10: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. 2 дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
11: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Ретро-ФМ».

0: специально для вас, друзья. Кайли Миног, Джейсон Донован. Собственно, песня так и называется «Especially for you» на RetroFM 18.56. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее встречайте здесь Олега Орлова буквально уже через несколько минут.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
11: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Если вы внезапно стали замечать, что на людях становится все меньше одежды, значит уж близко лето. Рад приветствовать всех, кому удалось хорошо отдохнуть за городом в прошедшие праздничные выходные, и тех, кто ударно поработал на своих загородных участках, совмещая приятное с полезным. Надеюсь, и солнце порадовало хотя бы чуть-чуть своим теплом и светом. Но если что, вы знаете, друзья, где всегда можно зарядиться солнечным настроением. Музыкальная волна Ретро-ФМ к вашим услугам. Ким Уайлд в нашем эфире. Уже совсем скоро сменят Сиси Кетч, Александр Иванов и Мари Лафоре. В столице 19:15. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Retro FM.
13: 12+.
12: Retro.

0: Победа на конкурсе молодых талантов – хорошая предпосылка для того, чтобы стать суперзвездой. Впрочем, в некоторых случаях для этого нужен не только сильный голос и талант от Бога, но еще и Дитер Болин в придачу в качестве соавтора твоих хитов. Сиси Кетч может этим похвастать, а мы, чьи артистические амбиции, ну, некоторых из нас, скажем так, так и не выросли из коротких штанишек, ей слегка завидуем. В том числе, когда танцуем под ее лучшие хиты. В том числе и те, что звучат здесь, на Ретро-ФМ. Девятнадцать тридцать в Москве. Время послушать новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер, всех приветствую. Центробанк предложил новую схему санации банков за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Речь идет о создании специального фонда финансирования финансового оздоровления. Сейчас источники санации в России – это в основном бюджет и средства ЦБ. На 1 января размер фонда страхования вкладов достиг 1,14 триллионов рублей, и регулятор готов обсудить использование его части при необходимости. Управлять новым фондом будет агентство по страхованию вкладов. Оно докапитализирует проблемный банк, а затем продаст его. Мессенджер Макс летом запустит для пользователей комментарии и истории. Об этом сообщил гендиректор платформы. Функции уже активно тестируются. Запуск намечен на июнь-июль. К концу лета для авторов каналов добавят истории, а также прямые эфиры и стримы в чатах. До конца года появится мультиаккаунт для быстрого переключения между профилями. Осенью обещают расширенную аналитику, настройки для каналов и рекламные инструменты. Дональд Трамп заявил, что власти Кубы обратились за помощью, и США готовятся к переговорам. Президент США написал в Truth Social, что Куба – несостоявшееся государство, но попросила помощи, и начинается диалог. Детали контактов он не уточнил. При этом 1 мая Дональд Трамп подписал указ о новых ограничениях в отношении Кубы, включая возможные санкции против американцев и иностранцев, работающих в энергетике, оборонной сфере и металлургии. В Приморском крае построят первый частный космодром «Приморский». Российская компания Space Energy планирует начать строительство уже в этом году. Площадка позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктуру проектируют под сверхлегкие и легкие носители, что сократит стоимость и ускорит подготовку к миссии. Первый полет сверхлегкой ракеты «Орбита» намечен уже на следующий год, но при успешной реализации может состояться и в этом году. И житель Екатеринбурга не вышел на работу и записал необычное объяснение. Он отправил видео из вагона с углем. Грузовой поезд следовал в Тюмень. Накануне мужчина отдыхал в клубе, немного перебрал, а проснулся уже в поезде от стука колес. В коротких видеосообщениях товарищу он признался, что не знает, как туда попал. Вернулся ли екатеринбуржец домой, пока неизвестно. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Романтическая любовь, о которой мечтает героиня этой песни, это не что иное, как история о том, что человеку для его же завершенности нужен другой человек. Удачи в поисках своей второй половинки тем, кто все еще не выполнил эту миссию. И обязательно удержать свое счастье. И пусть вам поможет в любом начинании любимая музыка, в том числе и та, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. А начинать каждый будний день с отличным настроением поможет наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, неожиданные темы для обсуждения и отличное настроение. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите. Первую смену уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: Ты с ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Ретро-ФМ».

0: Вот интересно, если когда-то нас в обязательном порядке жизнь знакомила с учителем труда, то почему учителя отдыха нам приходится искать самим? А есть среди нас и те, кто никого не ищет и занимается самообразованием. Знаете, у них неплохо получается, без посторонней помощи. Отдыхаем по окончании первого на этой неделе трудового дня под любимую музыку Bad Boys Blue на финиш этого часа с нами на Retro FM. 12.56 столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
11: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Поистине чудесной можно назвать страну, земля которой каждую весну напрочь отвергает старый асфальт, и в которой даже творог умудряются делать из таких ингредиентов, что он может гореть. Но помните, несколько лет назад в интернете гуляли видео, где народ его активно поджигал. Ну, согласитесь, весело, интересно жить, и будет что потом на склоне лет вспомнить и внукам рассказать. Жанна Агузарова, группа «Браво» на Ретро-ФМ в 20 часов и 16 минут по московскому времени. Далее у нас Владимир Высоцкий и Крис Ри. Будем им подпевать через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
5: А я чудак.
3: Новые серии.
7: И вот тут...
2: Что?
7: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
7: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18.10.
8: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
5: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

0: Уж лето близится, друзья. А кому-то и поздняя весна оказывается не в радость. Ну, речь о той категории населения, которая перед тем, как сбросить с себя зимнюю весеннюю одежду, не успела привести свое бренное тело в надлежащий вид. Как говорится, нет повести печальнее на свете, чем снова оказаться на диете. Милые дамы, в таких ситуациях главное не сдаваться. Любимая музыка вам в помощь. Столица половины девятого. Время подвести информационные итоги этого дня. Игорь Акулов уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума завтра рассмотрит два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения. Второй дает право отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и ВНЖ при наличии судимости, независимо от тяжести преступления. Наличие судимости также станет основанием для отклонения заявление о приеме в гражданство. Всего с 2024 года в этой сфере принято 22 федеральных закона. В этом году в российских вузах на инженерные специальности выделят почти 265 тысяч бюджетных мест. Об этом рассказал вице-спикер Дмитрий Чернышенко. В колледжах на технические направления почти 500 тысяч мест. По поручению президента, не менее 50% бюджетных мест в университетах будет распределяться в рамках прямого госзаказа по приоритетным специальностям. Количество мест ежегодно увеличивают в соответствии с запросом экономики. Правительство осторожно оценивает добычу газа в этом году на уровне 688,5 миллиардов кубометров. При этом год начался с холодной погоды, что поддержало потребление и добычу. По итогам первого квартала фактические показатели превышают план на 4 миллиарда кубометров. Экспорт трубопроводного газа ожидается на уровне 115,5 миллиардов кубометров, а средняя экспортная цена повышена до 268,5 долларов за 1000 кубов. Экспорт СПГ подтвержден на уровне 40 миллионов тонн. Российский авторынок в апреле поднялся на 13 место в мировом рейтинге, обогнав Испанию. Продажи новых машин составили 117,5 тысяч. До результата Мексики не хватило всего 1500 автомобилей, то есть до 12 места. Первое место, как всегда, занимает Китай, второе — США, третье — Индия. Самым растущим рынком среди топ-15 стала Великобритания, плюс 24% роста. В США хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после пропажи. Все благодаря микрочипу. Собаку нашли в плачевном состоянии. В приюте проверили микрочипы и вышли на мужчину, у которого хаски пропала в 2014 году во время переезда. Волонтеры перевезли Сьерру обратно к хозяину. В офисе шерифа подчеркнули, что простой микрочип изменил все. Без него собака могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек. Евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, вроде как лето скоро, так что расклеивать надо окна тех, кто заклеивал их на зиму. Не знаю точно, но на всякий случай скажу, мало ли, друзья, вдруг пригодится. Синоптики обещали жителям средней полосы, ну, такую, скажем, дождливую неделю, так что, если ваш зонт с дырой, подумайте о том, чтобы купить новый. Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ. Ну, а далее на Ретро-ФМ. Проверенная годами старая и хорошо любимая музыка. Пол Маккартни с Майклом Джексоном, Нина Бродская и группа Роксет. 20:42 в столице.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
3: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Когда две суперзвезды объединяют творческие усилия, чтобы спеть дуэтом, это всегда беспроигрышный вариант. Успех таким коллаборациям, извините за выражение, обеспечен, что и случилось с этой песней, которую в начале 80-х спели Пол Маккартни и Майкл Джексон. Без 5:09 в Москве. Далее в нашем эфире будет много танцевальных песен с 21:00 до полуночи. Отдохнем, развеемся на вечеринке Ретро-ФМ. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса Мебельмолл. О, Мебельмолл.
8: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 15+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Благодаря этому хиту проекта «Парадизио» можно запросто, при желании, мысленно перенестись куда-нибудь в знойное лето, почувствовать себя практически в раю. Райского наслаждения всем, кто привык получать удовольствие, расслабляясь в ритме хорошего танца на вечеринке «Ретро-ФМ». Далее с нами Мустафа Сандал, Мишель Дельпеш и Леонид Агутин. В столице 16 минут 10. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего танцевального вечера!

0: Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу, там теплее. Ну, а авторы этой песни призывают нас идти на запад. Ну, почему бы не пройти какое-то расстояние вслед за солнцем, пытаясь согреться его вечерними ласковыми майскими лучами. Pet Shop Boys на вечеринке Retro FM, 21 час 42 минуты. Точное московское. Не останавливаемся, друзья. Продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекомендатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: В воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Идем вперед и не оборачиваемся. По совету группы Ace of Base. Хотя оглянуться хочется. Ну, согласитесь, много чего приятного случилось в эти майские праздники. Хочется вспомнить. Кто-то открыл сезон шашлыков, кто-то дачный сезон, а кто-то оба сезона сразу. Кстати, до следующих длинных выходных ровно месяц. Набираемся сил, в том числе и на вечеринке Retro FM 2155. Столица, я Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Жизнеутверждающие новостью порадовали относительно недавно британские ученые. Светило науки и медицины разрабатывают таблетки на основе вещества, которые содержатся в винограде и красном вине. Они смогут продлить жизнь человека примерно до 150 лет. Омолодиться с их помощью, увы, не получится, но ничего. Это не трагедия, та, которую поют Bee Gees. Доживем до 150, а там уж ученые чего-нибудь опять придумают. Ну, а в душе-то нам всегда 18. Чему и радуемся под отличную танцевальную музыку, что звучит на вечеринке Retro FM. 22.18 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Высокий брюнет с низким чарующим голосом и со сказочным именем Кай. Суперзвезда 90-х. Успех Кая Метова пришел в 92-м после выхода его шуточной песни «Мама, я хочу быть пионером», а затем был сумасшедший популярный хит «Position No. 2» и многие другие, под один из которых «Вспомни меня» танцуем прямо сейчас на вечеринке RetroFM. 22:42, время московское. Продолжим танцевать далее под хиты «Ингрид», Виктора Салтыкова и группы «Аква».
1: Реклама.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+. Вечеринка.
4: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: И Type бодрит нас на вечеринке Retro FM своей песни «Максималиста», который при желании луну с неба достанет. Верим на слово, но проверять не рискнем. Как-то спокойнее, когда луна на своем привычном месте. Итак, друзья, 22:55 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения. Скоро продолжим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Если не ошибаюсь, в январе 84-го в программе «Мелодии ритма зарубежной эстрады» на нашем телевидении показали группу «Сика Сервис», и мы, советские мальчишки и девчонки, услышали офигительную песню под названием «Oh, Flesh of My Light». Наше подростковое ухо как-то по-своему воспринимало английский язык. Тут уж ничего не поделаешь. Кстати, «Шизгады» из той же оперы, точнее, из репертуара сегодняшней вечеринки «Ретро-ФМ». Под нее потанцуем минут через 10, друзья. 23:18. В столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

0: Не стоит умирать от любви, друзья. Любовь, о которой поется в этой песне группы «Смоуки», стимулирует жить и дышать полной грудью. Набираем в легкие воздух, друзья. Без этого танцевальные ритмы нам в полной мере не поддержать и не выдержать. А впереди ведь у нас А-студио и E-Type. 23:42 в столице. Вечеринка RetroFM продолжается.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

может, и не оставил после себя Роберт Майлз большого культурного наследия в виде огромного количества популярных во всем мире хитов, но некоторые его произведения врезались в память надолго. А мелодию под названием «Children» помнят почти все, даже те, кто во второй половине 90-х лишь только учился ходить и говорить «агу». 23:56 столица. На сегодня все, друзья. Вечеринка «Ретро FM» объявляется закрытой. Через несколько минут встречайте в студии «Ретро FM» Андрея Мареева. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь. До завтра.

0: если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки.
1: Если те профессора, что студенты,

0: Любовь – это далеко не всегда то, что показывают. Показывать могут часы, время. Вот наш студийный, допустим, прямо сейчас показывают 0.17. Группа Foreigner на Retro-FM. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад пожелать вам доброй ночи, друзья, и поприветствовать в этой ночи. Ну и пусть 13-е наступило, не пятница, уже хорошо. И без того неделя короткая рабочая. Скоро Бонни, Виктор Салтыков, дуэт с Татьяной Овсиенкой и Крис Норман.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Не вижу ничего противоречащего тому, друзья, что по кофейку в ночи, ну, тем, кому не спится, а может быть, у кого-то уже и не ночь, может быть, у кого-то уже доброе утро начинается под музыку Retro FM. Ну, в Москве, по крайней мере, 0 часов и 42 минуты вполне себе чуть за полночь. Mike and the Mechanics на Retro FM. Совсем скоро услышим Умберто Тоцци, Морриса Альберта и Юрия Шатунова. Всем желаю доброй ночи. Ну, у нас ночь, пусть и у всех будет.

0 часов 56 минут. Столица. Это Умберто Тоцци на Ретро FM. В качестве музыкального пожелания удачи и успехов всем, кто слышит сейчас эту прекрасную песню. Дальше еще больше любимых мелодий. Друзья, оставайтесь с нами.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всем босоногим девчонкам, которые ходят по Зурбагану, и всем смелым парням, которые готовы вступиться на защиту этих девчонок. Пламенный привет, друзья. Владимир Пресняков на Ретро FM в час 17. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше музыка, которая рождает исключительно позитивные воспоминания, чувства, мысли, намерения. Услышим Никиту Михалкова с песней из фильма «Я шагаю по Москве», группу «Альказар» и Лайонел Ричи.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Вот обратите внимание, друзья, на протяжении всей песни лирический герой говорит: слушай, ну давай не будем терять времени, ведь жизнь так коротка, а любовь настолько требует выхода. Давай, я же уеду скоро, давай не будем терять времени. И ни разу, ни в одном куплете, ни в одном припеве он говорит: поехали со мной вообще, давай в течение жизни, рука об руку, навстречу судьбе и так далее. Нет. Вот так вот, друзья, случайные связи, душевный порыв, зато какая песня. 1:42 столица, норвежское трио АХА на Ретро-ФМ. Скоро Саманта Фокс, Константин Никольский и доктор Албан.

вспоминается детская песенка. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. Ну и дальнейшее телодвижение тоже совершать будем, потому что танцы — это такая штука всесторонняя. Организм задействован полностью. Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 1:56. Если у кого-то настроение пока что все еще танцевальное, вечеринка Ретро-ФМ не отпускает, то, ну, почему бы и нет. Но смотрите, конечно, по ситуации, по обстановке.

Я подозреваю, очень многие сейчас не возражали бы, если бы эта песня Криса Айзека звучала остаток ночи. Ну, собственно говоря, можно, наверное, так сделать. Нынешние технологии позволяют, но мы движемся далее. 2 часа 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, услышим Глорию Гейнер, группу Любэй, Modern Talking на Retro FM.

Вот этой песней от группы Duran Duran мы как бы очень прозрачно намекаем на то, что время быстрых танцев на некоторое время, завершилось, просто для того, чтобы дать передохнуть. 2:42 в столице. Дальше, друзья, Пупо, Абба, группа Секрет. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Короче говоря, будьте рядом.

А вот теперь мне настала пора признаваться в любви к песне «Что делает волшебник и кудесник Пупо своими мелодиями, с моей душой, с моим мировосприятием?» Думаю, что и у вас тоже эта прекрасная песня нашла отклик. 2.56 в столице.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.